0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

будто долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни –

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

чем напел. Мини на твой ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня очередной четверг, и в эфире очередная программа «Без воды». Здравствуйте, Костик. Костик. Мы Костика потеряли.
1: Да, нет, я на месте. Естественно, здесь я на месте. Всем привет, всем здрасте. Сегодня у нас в гостях группа «Суррогат Z». Поэтому давайте сразу поздороваемся с ребятами, а дальше уже будем разговаривать. Привет, ребят.
2: Здорово.
3: Привет, привет. Привет.
2: Всем привет.
1: Ребят у нас из города Зарайск. Небольшой городок, но приятный по своим музыкальным предпочтениям. Поэтому давайте вначале... Сразу начнем с чего? Зухи, расскажи, как с нами связаться.
0: Ну да, тут ничего нового, как всегда. У нас на связи Аська 96-47-5. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, вторая сверху она. Вот, общаемся в комментариях к теме. Давайте я там какой-нибудь жирный смайл поставлю, чтобы начало было положено. Итак, ребята, здравствуйте.
2: Привет,
0: давайте, давайте я вам задам первый вопрос. Суррогат я знаю, что такое. А что такое Z?
2: Z зашифровали город Зарайск.
0: А, вот оно что. Вот оно что. Ну и все, как бы. Больше меня ничего не интересует. Дальше вас будет мучить Костик вопросами, потому как он целый талмуд заготовил. Я предлагаю, ребят, давайте вы сейчас, кто у вас там вокалист, представит всех по порядочку, потом поставим какую-то песню и уже продолжим разговор.
2: Давайте, спасибо. У нас тут в компании целый состав собрался. Думал, что барабанщик не придет, но он пришел. Его зовут Андрей Зайцев. На синтезаторе, значит, Валя.
3: Всем привет.
2: Там он сидит, привет передает. Славик Корнов.
4: Привет.
2: Гитара номер один. Валера Петелька. Бас-гитарист.
4: Ваше здоровье. Номер один.
2: Жень Нагаев. Второй гитарист.
4: Привет.
2: Вот. Ну и как бы я, да, вокалист.
4: Шуриков, да. Зовите просто Шурик.
2: Просто вроде никого здесь нету.
0: Просто Шурик. Я насчитал 2, 4, 6 человек, да?
2: Да,
3: да.
2: Все верно.
0: Все верно. Так, к вам выехал спецназ.
2: Вот. Вот.
4: Доставай гитару.
0: Начнем мы с песни «Я родился на свет». Друзья, не стесняйтесь, задавайте вопросы группе. Вот, ставим для знакомления прям первую песнягу, и после нее Костик начнет ребят пытать, а я уже уйду в тень. Вот, поехали, ставим, слушаем.

0: Ну вот и развязали. Вот и развязали мой эфир. Костян, давай теперь, ребят, тереби.
1: Размочили.
2: Ну, в продолжение нашего вечера хотелось бы задать первый вопрос. В каком году, когда вы или кто-то из вас решил взять в руки гитару и начать творчество?
1: Гитару-то я в руки схватил, наверное, где-то в 2000 году. Один еще пока, никого не было. Ну, желание такое появилось. Услышал там, как у нас старшие ребята во дворе ломали песни там под гитару. Мне очень понравилось. Я решил там поучиться тоже. А дальше уже там с одним товарищем по соседству начали в две гитары играть. Потом прибавился еще и третий. И в три гитары играли. А потом уже где-то, наверное, ближе к 2003 году решили группу собрать. То есть, вместе как бы с барабанщиками, с клавишами.
3: С этими музыкантами.
1: Ну да, чтобы полный состав такой был. Правда, еще и играть особо не научились.
3: Да что говорить, не умели.
1: И пошли в местный кинокультурный центр. Победа у нас так называется. Центральный такой ДК. Вот там собрали свой первый состав. Ну, правда, назывались тогда «Ночь», а «Суррогат» непосредственно как команда образовалась в 2008 уже году. До 2008 года, то есть мы как-то, не знаю, ребячество какое-то было, несерьезное отношение. И музыкантов много менялось постоянно. Вот. Как бы вот такая предыстория.
0: Слушай, ну а когда на гитаре учился играть, какую песню ты самую первую выучил?
1: А ту, которую старшики играли у нас про Зарайск. Там даже вот помню, слова такие были: Зарайск, ты мой Зарайск, ты не город, не село. А Зарайск, ты мой Зарайск, куда нас нахуй занесло.
0: Только я хотел расстроиться, и вот все встало на свои места. Все замечательно.
2: Я тебе более того скажу, Захар, это звучало по радио каждый день в 5 утра, как гимн.
0: А сейчас «Пионерская зорька» и песня о Зарайске.
2: Да, поднимают флаг, на флаг что-то, и песня звучит. Ладно, все это хорошо. Сколько вот вообще поменялось за это время людей, окончательно коллектив, когда сформировался у вас?
1: Ну вот окончательно сформировался где-то полтора года назад. То есть мы уже более серьезно там начали и к концертам относиться, то есть вот начали кататься там, выступать везде. А до этого как немножко проблемновато было с концертами.
3: Проблематично.
1: Проблематично, да.
3: Музыканты менялись одни за одни. Да и просто уходил.
1: Майк там была. У нас самая проблема была с барабанщиками. С басистом,
3: да,
1: менялись пощечинами, плюхнули. Из старого состава, как бы, собственно, остался басист, гитарист, ну и я, собственно,
3: вокалист,
1: да.
3: Все остальное.
0: Ну, мне прям даже стало интересно, я сейчас наберу Зарайск в Википедии, хочу. Мне же кажется, что это что-то вот прям маленькое, небольшое, да?
1: Да,
3: очень маленький город. Сколько у нас? Маленькая и небольшая.
1: 40 тысяч населения. 40 с лишним тысяч человек. Это Зарайский район. Да.
0: Почтовый индекс 140-600. Вот я вижу, а что-то население вообще не на...
1: Район, да.
0: Почтовый индекс 140-600. Вот я вижу, а что-то население вообще не на... А, вот, последняя перепись, 23.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гарантия.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье пол.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что не

закрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

А народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Нам никто ничего не может навязать.
2: Честное слово.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Ведь разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

Все начинается снизу, просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я...

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле твори чудеса, и когда еще дело для мира добро, если в жизни своей по 4 часа каждый день.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. В эфире программа «Без воды». А с вами диджей Зухер, с вами диджей Гостецкий. И в гостях у нас сегодня... Народ, здороваемся!
2: Привет!
1: Привет! Ну, что все молчат? Кто у нас сегодня в гостях?
3: Рот заняты! Сказал
4: один здоровается, остальные смеются.
1: Понятно. Короче, ладно, буду я говорить. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь. Вот. Город Челябинск. И сколько у вас сейчас времени, ребят?
2: Ну, 11, как полагается.
1: Как полагается. То есть у нас разница, грубо говоря, 2 часа. Нормально. Я думал, страшнее все, гораздо хуже. Не так уж вы далеко от нас и находитесь. Все это 2 часа. Вот. Ну что, рассказываю, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. А во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Вторая тема сверху. Что это? Что это здесь? Кто положил? Не могу понять. Ладно, пускай будет пока вторая тема сверху. Ставим. Комментируем. Вот. Все, туплю. Туплю. Итак, Константин.
5: Да. Да и что, еще раз всем хочу сказать здорово, привет, добрый вечер. Особенно команде, которая мне понравилась неделю назад. В тот момент, пока коняшка отдыхал в Европе, я его заменял. Так уж сложили звезды, что совершенно случайно на неформатном радио, занимаясь поиском групп, наткнулся на ваш коллектив. Ребят, привет, здоровайтесь, расскажите о своем коллективе.
6: Привет, привет. Ну, скорее всего, я предоставляю слово Игорю, так как трамвай это... У нас второй участник коллектива пока еще не доехал до нас. Вот, а самый главный трамвайщик это Игорь Бакин. Я ему предоставляю слово.
4: Ну, на самом деле, как бы мы коротко-то, я не знаю даже, как
6: ну, говори не коротко, говори, как получится.
4: Как получится. На самом деле, все просто. Все просто. Мы просто пишем песни и просто их играем. Просто... Последние 2 года вышло так, что наконец-то состав сложился так, как мы хотели. И значит, Слава взялся за нас как аранжировщик человеческий, настоящий, наконец-то. И наши песни стали звучать так, как мы хотим, чтобы они звучали. И наконец-то, когда это все произошло, как бы на концертах это стало звучать правильно, и люди стали слышать это правильно. И реагировать поэтому так, как они должны реагировать. То есть плясать, трясти головами, биться, значит, об стены, лбами и прочее. Все. В общем, безумие должно быть. Ну, как сказать, мы же не поем оперу. У нас в зале должно происходить безумие. Оно наконец-то начало происходить. Вот все, что сейчас.
6: Ну, я хотел еще добавить, что вообще я ребят услышал очень давно, это было в 90-х. На моей памяти в 7-м там или 6-м ли году. Вот была песня, вот первая песня, которую я услышал, которую, надеюсь, вы поставите именно первую, это была песня «Траля-ля». То есть она была записана, мы с Костей говорили, что там старую запись, новую, но это уже не важно, то есть поставим запись, которая есть. Вот. И эта песня меня просто как бы, я не знаю, она меня за собой увлекла, я так просто взял, я не знаю, мне она до жути просто понравилась, и я так... Я не знаю, мне стало просто весело. И такая песня очень такая светлая, потому что тогда, в 90-е годы, в общем, было такое засилие. Ну, я не знаю. Ну, в общем, были 90-е годы, что вам объяснять. Вот. И в этом всем, мне это все понравилось. И с ребятами мы сконнектились, подружились, помогли им записать альбом в 99-м году. Вот. И был такой детский альбом, который писали на магнитофон, еще на катушке. Там у нас был Кулибин свой. Переделал там 8 дорожек, ну и так далее, неважно. То есть, и все, и с этих пор у нас все это шло, но в этом вот, где-то вот в эти 2 года, Игорь правильно сказал, у нас произошли такие хорошие изменения. То есть, у нас 9 июля приходит из армии барабанщик наш, с которым, ну, скажем так, у нас вот про 13-й путь мы еще поговорим, вот, и у нас это все сложилось именно так, как вы... сможете услышать. Вот.
4: Самое-то главное, вот что я бы хотел сказать, это то, что у нас музыка стала звучать так, что ее вообще на самом деле не надо объяснять. То есть вот я даже не знаю, что мы так долго вот рассказываем, потому что...
1: Да, я вот тоже уже хотел возмутиться. Давайте,
4: бардов,
1: может, мы
4: вот
1: уже...
4: Вот у бардов так, они начинают там, вот знаете, как было там в 18-м псаломе там, или там еще что-то там. И вот они предысторию расскажут, песни там на 20 минут, и потом песня идет. На самом деле это как
6: ставим бы... Ставим песню.
4: Бред какой-то.
6: На самом деле ставим
1: да.
6: песню.
1: Да, давайте застрелим самого говорящего. Я предлагаю начать все-таки с трека.
4: Я уже давно хотел пристрелить его. Неоднократно.
3: На самом деле они все соврали. На нас повлиял метеорит. Все, я сказал.
1: Я понял. И газировка. И газировка. Дал
4: Серёге в голову, потому что...
1: Ладно, слушаем песню. Тра-ля-ля, поехали.
6: Ура.

0: А итак, друзья, 21.10 в Москве, 23.10 в Челябинске. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь. Сегодня программа «Без воды». С вами диджей Костецкий, диджей Зухер. И как-то сегодня все у нас скомкано с утра. Вот, ребят, привет вам передают из Евпатории.
1: Рома, привет!
0: У нас две крайности сегодня в эфире: Челябинск и Евпатория. Ну и мы где-то посерединке.
1: Да, вот. Все хорошо.
0: Костик, ты тут у нас, ты живой?
2: Да куда я нахрен денусь?
0: Тебя очень тихо сегодня, ты молчишь и сопишь только. Ты пиво взял?
2: Ни в коем случае.
0: Вот почему ты такой грустный, я понял.
1: Давайте мы вам нальем микрофон.
0: Вот, ребята нас до эфира предупредили, говорят, что если вы будете слышать какие-то громкие звуки, то значит мы тут пиздим комаров. Слушай, они у вас здоровые ведь там должны быть.
1: Точно, да.
0: Слышать какие-то громкие звуки, это значит мы тут пиздим комаров. Слушай, они у вас здоровые ведь там должны быть.
1: Точно, да.
3: На самом деле это не похвастаюсь, это они.

0: Ребят, давайте поближе к микрофону, плохо слышно вас.
1: Слышно, да?
0: Вот сейчас хорошо.
1: Скажи, что тебе там... Что рассказать-то про трамвай?
0: Почему трамвай, почему 13-й путь?
2: Смотри сюда, Вадик.
1: Трамвай — хорошее слово просто.
0: Да, кстати, ребят, вот у меня жена моя, любимая, мы позавчера пошли в магазин, а я тут озадачился солярой залиться, чтобы в Крым поехать. Целый кузов хочу соляры. И она сидит рядом, говорит: ты знаешь, Зухер, я ни разу в жизни не видела, как заправляются трамваи. Вот. Снимите на видео, пожалуйста. Выложите в сеть.
3: А вы покажете? Мы прямо сейчас заправляем трамвай. От розетки, как мобильный телефон.
2: Ладно, от розетки.
4: Не, мы снимем, выложим.
2: По три звезды в этом.
4: Вадик, говори.
1: Почему трамвай, да?
5: Да.
1: Потому что в нашей группе много людей.
5: Ага. Чувствуешь, как глубоко копнул.
0: Очень глубоко копнул, да. А почему 13-й путь тогда?
3: И ни одной коняшки. Поэтому не конка, а трамвай.
1: Потому что без пути трамвай ничто.
0: Почему именно 13-й? Это у вас какой-то...
3: Мы заехали на том и стоим. На самом деле это было две группы: трамвай и 13-й путь. И как бы трамвай примкнул, вот остановился на 13-м пути, то бишь это...
2: Не надо, остановился, поехал по 13-му.
3: Ну да, поехал.
4: С 13-го пути отправился.
3: С 13-го, да. Была группа 13-й путь, и приехал трамвай, и все, и стало вот так вот: трамвай, 13-й путь.
4: Снимаем заправку трамвая.
0: Счастливые люди. Но я коньячком тоже заправился, как бы. Мне тоже хорошо. Один Костик сегодня у нас грустит.
5: Нет,
3: а просто мы смотрим, у нас тут поубавилось.
4: Хлопушка снята все.
5: Костик не грустит, Костик готовит организм к вручению диплома, поэтому иногда нужно тормозить. А, ребята, вы мне знаете, что скажете? Вот сейчас в Челябинске вообще с конкуренцией как обстоят дела?
3: С конкуренцией чего?
5: С конкуренцией к коллективу.
3: Знаете, мы не конкурируем вообще ни с кем. И с нами тоже никто не конкурирует. Мы просто любим музыку.
5: Я говорю о том, что, вот, допустим, хочется где-нибудь выступить, отдохнуть там и самому потусить. Но обязательно найдется какие-нибудь ребятки, которые вот везде и всюду уже задолбали. И их до хрена. Вот есть такие у вас группы? Либо у вас уже сложившиеся старые добрые традиции, вас приглашают?
2: Есть тебе группа, это «Трамвай 13-й путь». Да. Он везде просто всех задолбал уже, но все говорят: давай еще.
5: Не, ну это действительно стоящий, чего бы нет, композиции. А, Захар, ты уже говорил, как с нами связываться?
0: Да, я уже говорил, как с нами связываться. Могу повторить, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Но кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Подписывайтесь на него, не забывайте. Вот. И это, общаемся в комментариях к теме.
2: У нас есть в Челябинске очень много хороших команд. Реально хороших команд, которые лично нам очень нравятся. Очень нравятся. Ну, как бы мы действительно с ними не конкурируем. Мы любим играть в одних концертах. Как бы нам нравится просто встречаться, выпивать и не выпивать.
0: Музыка — это не спорт. Напоминает эфир с Харькова.
2: Как я говорил, реально очень-очень хорошие команды.
5: Ну, о них мы поговорим, давайте все-таки не будем томить. Зрители, тем более слушатели, слушают и хотят послушать наверняка еще что-нибудь. Какая у нас дальше композиция?
0: «Мания» называется песня. Про что песня, сейчас спросит Костик.
5: Не буду я ничего спрашивать, это вообще уже неинтересно. Это про «Манию», я понял. Давай ставить, и там уже будем разбирать.

0: это любовь.
1: А это, друзья, 21:20 сейчас в Москве, 23:20 в Челябинске, там, по ходу дела, вообще хорошо. Я прям завидую, что я в Туле сейчас нахожусь. Вот, привет, Надюх, привет, Ромка, привет вам из эфирного чата. Ребят.
2: А, нифига себе.
1: Ребят!
2: Сидит на качелях, пишет нам смски.
1: На качелях смски пишет.
3: Это моя жена.
1: А, видимо, Надюха, которая.
3: Да-да-да.
1: Все понятно. Вот, ну, рассказывайте, как...
4: Ты представляешь, в Челябинске насколько суровы люди. Они смски на качелях пишут и мало того отсылают.
2: У нас они потому что по-другому не проходят никак. Мы с качелей их
3: отправили. Волну нужно ловить.
4: Говори, то что-то, Зухин, хотел.
1: Сигнал приходится отправлять в момент, когда качели в самой верхней точке.
3: Да-да-да.
1: Нажимаете кнопку отправить.
3: Еще при этом телефон подбрасывать вверх, а потом его ловить на обратном пути.
2: Это очень сложно.
4: Че молчим?
1: Че молчим? Кто у нас директор программы? Давай, говори.
4: Да нет, я понял. Слушайте, ребят, вот настолько позитива до хрена ваших песен. Нет, ну я, в принципе, другие послушать успел. Знаешь, мне кажется, все-таки творчество, оно как-никак отражается, образ жизни на творчестве. Вот у вас кто чем занимается, что настолько много в творчестве позитива?
2: Ну, скажу я. Почему? Потому что я, в принципе, как бы, все хорош.
3: Поэтому у нас много позитива.
2: Говорю я, потому поэтому у нас так много позитива. Не, на самом деле, в общем, Игорь и Вадим, то есть, ну, скажем так, которые эти наши трамвайцы, самое главное, у них изначально было очень много позитива в музыке и в текстах, поэтому все так сложилось. То есть мы сошлись именно в том, что мы одинаково смотрим на жизнь, одинаково смотрим на музыку, одинаково смотрим на проблематику современной жизни. Современная, она была современная и в 90-е годы, и сейчас современная.
3: Проблематика, хорошо.
2: Да. Всегда хорошо говорю. Вот. Поэтому у нас как бы... Ну, я не скажу, что песня «Тра-ля-ля» не современная сейчас. Она была написана в середине 90-х, и очень актуальная песня, да, ну а что? Маня, а что не актуальная? Актуальная. То есть актуальные песни про любовь и про все то, что нас окружает. Поэтому мы об этом поем, и в принципе мы как бы не врем. Самое главное. То есть мы не приукрашиваем, там, не стараемся.
3: Как живем, так и поем.
2: Да, как живем, так и поем.
3: Сделаем это весь.
2: Вопрос был, чем занимается, допустим, Игорь Металлург. К примеру.
3: Челябинск, кто еще? Чем
2: есть. На всякий случай плавит ферросплавы себе на. Ну вот, Вадик. Тоже металлург. Тоже плавит ферросплавы.
4: Слушай, какое разнообразие в Челябинске с работами, с вакансиями. Требуется, открываешь большое объявление на всю газету, блин. Требуется металлург.
2: Не, ну на самом деле разнообразие кончается. У нас Сергей, у нас...
5: у нас все самое интересное. Мы с Вадимом металлурги, а у нас Слава борется за экологию.
4: Вот с металлургами.
2: С металлургами.
5: У нас с Вадимом гнобит просто. Славой.
2: Да. Сергей у нас как бы, как ни странно, то есть, ну, мы с ним познакомились очень давно, когда я играл в группе «Эпицентр», то есть проезжает мимо автобус «Икарус» под номером 59, останавливаются, открываются водительские такие, знаете, у нас...
3: Из выхлопной трубы черный газ.
2: Да подожди. Там первая дверь у них это как бы была такая...
4: Для водителя?
2: Да, в «Икарусах» открывалась первая дверь наполовину. То есть первая половина для пассажиров, а вторая половина для водителя. Вот которая для водителя открывается, такой голос: «Ты в «Эпицентре» играл?» Ну, в смысле, не играл, а играешь. «Да! Садись!» Я сажусь, смотрю, там такое волосатое чудо. Крутит большую баранку «Икаруса» венгерского вот этого. «Привет!» Я говорю, «Привет! Чё, как?» Я говорю, «Хорошо! С репетицией?» Я говорю, «Да!» О, нормально! А меня зовут Серега! «Эпицентр» вообще, группа ништяк! Вообще нормально! Я говорю, да я, говорит, слышал там, был на концертах, вообще классно, все, молодец. Ну, у нас, говорит, своя группа «Автопарк» есть. Вот я вот это. Я говорю, а как это ты? Ну, я понимаю, я музыкант, это все, все, все этим сказано там. А ты вот автобус там, баранка, он говорит, нормально, для музыканта самая клевая работа.
4: Слушай, ну ты, судя по тому, как ты с надрывом говоришь, вы ехали как раз по металлургическому заводу в этот момент.
2: Нет,
3: у нас город весь целый металлургический завод.
2: Да, вот. Ну, в принципе, как бы это, конечно, шутки шутками, но, в общем, у нас это знакомство состоялось в 90-х годах. В 2000-х мы с Серегой встретились, посмотрели друг на друга, сказали, ну да, да, как бы да, все. И у нас сложилось, то есть мы с Серегой... так сказать, пришли к трамваю, сказали, трамвай, что, поехали? Они говорят, да, поехали. В общем, поехали.
5: Серега, когда пришел в автопарк, ему сказали, предатель, ушел в трамвай.
2: Ну, в общем, мы, конечно, хохмим, рассказывать долго и нудно, поэтому мы просто это опускаем, оставляем за кадром.
3: Мы едем к вам!
2: Да, ребят, в общем, вам это самое, грубо говоря, руль в руки.
4: Захар, будешь руль брать?
1: Руль, ну что у нас тут, листья дальше на руле?
3: Утровая ручка.
2: Да,
3: утровая
2: ручка. Листья, да. Давайте листья послушаем, потом скажем про листья.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21:31 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях трамвай 13-й путь, Челябинск. Вот, нарисовался у нас Илюха, пишет: всем привет, самая лучшая песня этой группы. Вот, Ромка пишет: просто разрывает, очень красивая, просто офигительно. Ребят, у меня вот назрел вопрос. Я вот сейчас слушал, и прям вот если абстрагироваться от текста, вот прям Гарри Мур. Вопрос в следующем. Балуетесь ли вы тем, что попизживаете у других музыкантов какие-то ходы?
1: Ты неправильно говоришь, Захар. Вопрос следующий. Давно ли у вас работает Гарри Мур?
0: Он умер.
2: Не, вы знаете, я вам так скажу. Мы не успеем мы песню написать, у нас ее уже украли.
1: Не, но в начале 90-х он был жив.
0: Ну да, был.
3: На самом деле, давайте я вам скажу. Значит, смотрите, я вот сколько слушаю вас, у вас все время продвинутые слушатели слушают и говорят: о, это технология, о, это Гарри Мур, о, это Дэвид Боуи, о, это Земфира. Но на самом деле, на концерте все должно происходить иначе. То есть ты приходишь, и тебя это либо трогает, либо не трогает. Никто ничего ни у кого не подтаскивает. Все витает в воздухе, все болтается здесь. Мы используем те инструменты, которые, те идеи, которые нужны для того, чтобы рассказать свою историю. Если это людей трогает, это зашибись. Если это людей не трогает, да мы хоть у какого Гарри Мура подтянем, это все равно будет наплевать всем.
1: И я все... на самом деле, мужики, знаете, что хотел сказать? Вот у меня, во-первых, комментарий всегда один: о, это херня, или наоборот. Вот, точнее, два комментария.
2: Вот у херни, когда спиздили, вот это плохо.
1: Да. Это же одна из самых известных исполнительниц херня, и там много кто у нее ворует.
2: Так, она, кстати, продвинутая.
4: Слушайте, это новое название.

0: он ее крутил так с Вадиком, они ее крутили всяко, они ее крутили как бы в разных вариантах. Там, кстати, вот на сайте на трамвайском ВКонтакте, не на сайте, а в трамвайской группе, можно найти вариант, как ее поет Даша, тоже очень талантливая девчонка, вот, с которой мы тоже сотрудничали, в общем. Ну, там долго рассказывать, вот. Но дело не в этом, дело в том, что мы пропустили ее через себя именно 13-м путем. Почему я и как бы хотел откомментировать ее именно отдельно, почему трамвай 13-й путь? Потому что 13-й путь звучит немножко по-другому на самом деле. На самом деле вот это вот звучит 13-й путь. Это не трамвай, а именно 13-й путь. И тем не менее мы в связке, мы как бы вместе. И вот, вот это вот момент... Он очень важный, потому что трамвай не может ехать без рельсов, не может ехать без пути.
1: Мы неразделимы.
0: Да, мы неразделимы. И, в принципе, наша неразделимость к нам пришла именно после записи вот этого альбома.
2: Вот этого трека.
0: И вот этого трека, да. На самом деле, он очень важен для нас обоих. Обоев. Рулон обоев там. Рулан там. Ну, ладно, бог. Вот.
1: Ну хорошо,
0: все сказали, только Слава говорит. Хорошо, я не буду говорить, я замолкаю. Давайте послушаем следующий трек.
3: Что там у нас дальше? Дальше у нас полеты.
0: О, хорошо.
2: Трамвайская народная песня.
0: Да, трамвайская народная песня.
1: А вы знаете, что у нас здесь куча аэродромов, целых два.
3: Ну я вот слышу, кстати, да, что-то там у вас на фоне приземляется.
1: Самолет.
3: У нас, кстати, сегодня...
2: Они отсюда летали в Сирию, между прочим.
0: Да, кстати, в Сирии бомбили с нашего... этого, с нашего чувакуша. То есть, да, мы этим гордимся.
3: Я вот так подозреваю, у нас тоже сегодня возвращаются из Сирии. У меня над головой сегодня с промежутком 15-20 минут весь день летают здоровые военные самолеты.
2: И сразу к нам.
3: И сразу к вам. Видимо, у меня заправляются и к вам. Вот, итак, полеты, поехали, ставим, слушаем.
1: У нас добегают.

0: Я
1: второй или третий раз в жизни слышу на баяне соло. Это же баян был или аккордеон?
2: Я не вам.
1: Ребята, эфир.
2: Да мы здесь.
3: Мы... Да. Что сказать?
1: Ё-моё, говорю, все, аж забыл, что спросить хотел. Спросил, баян это или аккордеон
3: давай
1: был?
3: Давай мы спросим.
2: Давай.
3: А у вас это, в Туле есть где-нибудь поиграть?
1: В Туле у нас поиграть уже практически не осталось. Было несколько клубов, но их практически снесли. Один сравняли просто с землей, снесли здание. А все остальные занимаются такой...
3: Выпили, посидели.
1: Гламурной музычкой. То есть, как бы там играть и не захочется.
2: Ближе к Европе, короче.
1: Да, да. Скоро уже начнем пидоров приглашать на День города. Ну, как обычно.
2: Да. Надо успеть до них съехать.
4: Что у вас впереди, мужики? Какие планы сейчас на ближайшее время? Вот лето начинается, пора фестивалей.
3: Что по плану съездить в Тул вообще?
2: Вы обломали нас только
3: что. Обломали нас.
1: Ну, значит, надо строить новый план. Теперь, значит, вам надо Туликов в Челябинск позвать. Вот это, наверное, будет самое.
3: Кстати, приезжайте.
2: Кстати, вы знаете... Вообще реально, почему бы нет? Если есть какие-то группы там, есть... да, мы
3: а кроме баяна,
2: можем посодействовать, в принципе.
1: На баяне подыграете.
2: Ну, кстати, насчет баяна. В общем, в этой песне записал баян Вова Грехов, музыкант из группы «Яхонтовый ларь», город Челябинск. Вот. Группа такая... Ну, хорошая, нормальная, скоморошеская, там, скажем так, не нашего профиля, потому что мы причисляем себя к народным видам транспорта, там, трамваи, прочие маршрутки и прочие всякие дела. Вот, они, скажем так, такого птицы, такого более высокого полета, но Вовка пришел, сказал, чё? И сказал, вот, он, хорошо. И все, и
3: пропикировал.
2: Спикировал, прописал. Вова, спасибо тебе огромное, если ты слушаешь нашу передачу. В общем, ну, респект, да. Самое большое спасибо нашему барабанщику на подмене, то есть Сашке Комиссарову. Это уникальный музыкант города Челябинска, который...
3: Он играет во всех группах.
2: Играет во всех группах города Челябинска. Играет он, кстати, ребят, ну, я не знаю, для вас это будет как бы каким... показателем его профессиональности, он играет в инструментальной группе ансамбля «Танцы Урал» Челябинской филармонии.
4: На всякий случай. Ага.
2: То есть,
3: именно сейчас
2: прониклись, я чувствую. Прониклись. То есть, именно сейчас Коля подсказывает.
1: Вот сейчас прям, я не знаю, вот половина всех слушателей, они просто пали ниц. Вот,
2: и... Нет, дело не в этом. Кто знает специфику, там надо ловить танцоров. То есть там много всяких этих нюансов. То есть это барабанщик. Ну, скажем так.
3: Плохой танцор, знаете, что ему мешает? И Саня их ловит.
2: Да. Не, на самом деле, как бы.
4: Ловит то, что им мешает.
3: За то, что им мешает.
2: Рубилово это Рубилово, а Саша это очень хороший, тонкий музыкант, который очень, ну скажем так, он чувствует музыку, он и не то, что он прям пришел и сказал, так, чуваки, что играть там, так, рыбу заворачивать. Все, сейчас сыграем нормально, все, и сыграл, и хорошо. Нет, Саша просто, скажем так, на второй концерт, то есть на второе наше выступление, он первое выступление, скажем так, сыграл на шару, второе выступление он сыграл уже осознанно. То есть он все это дело пропустил через себя.
3: А теперь он нас любит. Первое сыграл на шару, второе сыграл трезво.
2: Да. Ну, вот такие вот дела, ребят. Ну, конечно, грустно, что у вас там в Туле поиграть негде. То есть у нас вообще...
3: Но мы все равно к вам приедем, мы обещаем, мы не угрожаем, мы приедем.
1: Приезжайте. Главное, свистните за неделю до этого, чтобы мы попрятались.
2: Да.
3: Не надо прятаться. Мы все мирные, нормальные люди, адекватные. Как бы, знаете... Мы за мир во всем мире.
2: Да. И Рому, кстати, я знаю очень давно, я знаю его с...
3: А давайте еще песню послушаем.
2: Подожди. Про Рому я сейчас скажу. С Евпаторией. Потому что это, знаете, вот, ну, вот такой это знаковый момент. Я Ромку знаю еще как бы с 2006 года. Вот, мы с ним познакомились. То есть я послушал музыку группы Нефертити. отметил для себя такое необычное звучание, необычное там, ну, все необычное, то есть, вот, списались там, что-то познакомились там, и друг другу помогали так по жизни, там, он мне сайты делал, вот, я ему там партии писал, вот, сейчас проект у нас, там, Змеи, Слай, там, и так далее, ну, все это такое мелкое, на самом деле мы очень большие друзья, и когда вот вся эта вот байда нагрянула, такая херня, понимаете, вот херня, вот, че, я по-другому не скажу, и я Роме звоню, говорю, Рома, ну не звоню, пишу. Рома, чё, как у вас там? Ну чё, говорит, сейчас придут нас, типа, ебошить, там, эти, укры злые.
3: Слава, на приличном радио.
2: Так... Нормально, нормально.
3: Чё, и Коля хотел поговорить.
2: Вот, и я говорю, Ром, да, бля, ну я не знаю, я просто, я физически был, как бы, огорчен, потому что я не могу там присутствовать. На самом деле. И когда был Крым наш, вот это было, как бы, просто хорошо. И Рома меня поймет. Рома, тебе большой-большой респект за помощь нам, и мы с тобой, и все.
4: Итак, следующая песня у нас какая?
1: Поехали, песня. Рок-н-блюз у нас следующая песня, которая уже звучала.
4: Да, очень-очень
1: хорошая. Но ребята сегодня сказали категорически, она должна обязательно еще раз прозвучать. Поэтому ставим, слушаем, поехали. Рок-н-блюз.

0: А итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных, 23.49 сейчас в Челябинске. А у нас в гостях группа «Трамвай 13-й путь», Челябинск. Вот, наш Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот Ромка написал: рок-н-блюз мощный, я бы сказал, гимн рок-н-ролла, «Море драйва». Вот, как он писался, ваш рок-н-блюз? Вообще, вот я смотрю, особо не заморачивайтесь по стилю.
1: Как писался?
0: Да.
1: Вообще, эту песню начал писать я. Они сказали, что это все говно. Она лежала 2 года, можно сказать, в тумбочке. Потом все-таки я их заставил.
2: Че врешь-то, а?
1: Да я им угрожал, они сделали эту песню. Рок-н-блюз – это вообще заведение, где мы играем. Все челябинские местные музыканты там играют. Все уважающие себя челябинские местные музыканты.
0: Вообще в Челябинске есть где поиграть.
3: Очень хорошие люди собираются, там самые лучшие люди челябинские.
2: Вопрос о позитиве. Серега любит, чтобы он сказал, что все говорили, что говно, а получилось зашибись. Ну, на самом деле так и есть.
4: Я, знаешь, Зухер, думаю, вот смотрю, просто слушаю, вернее, сегодняшний эфир и несколько предыдущих эфиров, вспоминаю, без воды. Какое, блин, огромное количество у нас охеренных групп все-таки вот в России. Нас заставляют слушать какое-то Авновго. Почему-то, ребят, у меня вопрос такой, как бы, как давно существует именно проект «Трамвай 13-й путь»? Именно сам вот именно проект, да, «Трамвай 13-й путь».
2: 2 года.
4: 2 года. То есть, фактически, но материал, который вы используете, он накоплен уже не одно десятилетие, можно сказать.
1: Годами, конечно.
3: Ну, я скажу за себя, это меня зовут Николай, я клавишник этой команды. Я год назад вернулся.
2: Ларисе, привет.
3: Из ссылки с Казахстана, с Оренбурга.
1: Ну, на самом деле, он в Челябинске играл.
3: И когда, первый, когда я приехал в Челябинск, что я сказал: «О, блядь, трамваи, нахуй!»
4: Ну, понятно, беда с трамваями в том месте, да?
3: Да, там нет трамваев, и поэтому сразу же, буквально через неделю я вот...
1: Еще и попал в группу «Трамвай».
3: Да.
4: У нас, Захар, сколько песен осталось?
0: У нас осталось «Вода» и «Хиромантия», в принципе. 2 песни.
4: Вот я давай сейчас...
1: Попросил бы не выражаться.
4: Да, вот у нас какая сейчас первая, «Хиромантия» или «Вода»?
0: «Вода», пойдет? «Вода», «Вода». То, вот чего давай... у ребят сейчас нету.
4: С «Воды» начнем, да. И потом у нас будет немного времени еще пообщаться и что-то пожелать друг другу. Давайте слушать.

0: А итак, друзья, 21.55. Осталось у нас буквально 5-7 минуточек до конца эфира. Ребят, вот сейчас у вас возможность на большое количество народу что-то нажелать, что-то рассказать о каких-то своих планах, там, я не знаю, сделать какие-то анонсы. Флаг вам в руки, поехали.
1: Ну, на самом деле, у нас самая большая потребность поблагодарить всех тех людей, которые за нас проголосовали. Тех людей, которые...
0: Слышно плохо, дружище, подвинься поближе.
1: Так, двигаюсь ближе, во, нормально. Во,
0: отлично, отлично.
1: Все. На самом деле, у нас самая большая благодарность Олегу Голикову, который нас поддержал. Олег, если ты нас слышишь, спасибо тебе огромное. Вот, спасибо тебе в том, что ты нам помог на старте. Вот, всем людям, которые нас поддерживали, кто в нас верил, кто нас подталкивал к новым песням, кто нас вообще подпинывал, кто нам не давал, как говорится, дремать, то есть, вот, кто ходит на наши концерты. Вот. Спасибо всем, кто за нас голосовал. То есть все ребята вот меня сейчас говорят, там, давай там всех поблагодари, там, Омск, там, Питер, то есть все, Евпаторию, там, Рома тебе вообще... Там много ребят, ну, я не знаю, там... Да, география просто обширная, потому что у меня сын в Бостоне сегодня.
2: Мы вас всех любим!
1: Да, мы вас всех любим. Какие проекты? А проекты у нас нормальные, то есть мы пишем новый альбом, мы живем, мы живы, мы трамвай, 13-й путь.
3: Материала все. У нас на самом деле альбомов примерно на 5,5-6. Поэтому как бы сейчас все просто. По поводу написания альбома, записи треков и всего остального. Важно другое. Важно то, чтобы... мы могли ездить и встречать людей. Дело в чем? Значит, если мы на концерте встретим людей, большое количество, то я просто знаю, что мы друг другу понравимся. Мы просто это видели неоднократно. Важно нам встретиться. Нам важно встретиться, чтобы мы пришли в одно место, и мы там играли, а вы там... Пили.
2: Да. Слушай, а главное, чтобы не было войны.
1: Ну все. В общем, да.
0: Ну, в общем-то, на этой позитивной ноте...
2: Ну и спасибо Ферроспановому заводу за мои цельные литые двух яростные клавиши.
3: На этой клавиши, ты че?
0: Позитивной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. Дальше у нас будет звучать песня «Хиромантия», после которой будет в эфире или другой диджей, или автодиджей, но тихо уже не будет. Огромное спасибо ребятам из Челябинска, спасибо, что были сегодня с нами.
1: Спасибо, Костя, спасибо, Захар, мы с вами.
0: Приятного вам там аппетиту, добивайте комаров. Костик, что у нас, кто у нас через неделю? Костик, мы его потеряли.
4: Нет, мы меня не потеряли. Через неделю у нас, я пока еще не определился, две группы на как бы конкурируют между собой. Я решаю их к понедельнику, и после эфира, так же, как обычно, 5+1 в среду, я обязательно сделаю анонс на предстоящий эфир.
0: Все, друзья, всем удачи, всем спасибо, всем пока.
2: Удачи вам, ребята!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: не то, что искали.
1: Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

Руки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

широком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Не формально. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формально.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

0: Участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юности не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокая.
0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры. И я вырос в стране, где нет секса, где детей было больше, чем ныне, где бесплатно лечили, учили, и наука была на вершине.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары, последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моё

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а значит, очередная программа «Без воды» сегодня в эфире неформатного радио. Итак, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Ну и сделали мы такое новшество. WhatsApp подключили. +7 902 75 00 59. Вот, кому удобнее там, стучитесь туда. Ну и здравствуйте, Костик.
1: Да, всем привет, дорогие наши друзья, дорогие слушатели неформатного радио. Наконец-то пришел этот замечательный четверг, 23 ноября. Почему наконец-то? Потому что в гостях у нас группа «Бедуины» славного города Нижний Новгород, с которой мы должны были встретиться... Ну, вернее, хотели встретиться, наверное, как месяц назад, но по тем или иным причинам у нас это не получилось. Но зато получилось сегодня, это здорово, потому что в преддверии первого месяца зимы, в преддверии новогоднего месяца зимы, очень приятно услышать такую группу, которую я обычно, такие группы, как «Бедуин», отмечаю, когда ищу что-то интересное для «Без воды», отмечаю восклицательным знаком. Вот в моем случае с «Бедуином» их было целых два, поэтому первым, кому я звонил, им. Но еще раз говорю, получилось, и слава тебе, Господи. Ребята, всем привет, очень рад вас слышать.
2: Привет-привет всем радиослушателям неформатного радио от группы «Бедуин».
0: Ну и сразу вопрос, Нижний Новгород, к вам зима пришел?
3: Сегодня с утра как раз.
0: Сегодня только? Только сегодня. Это долго до вас зима шел. У нас уже минус 6, прям снег не тает, здорово. Грязь промыл.
2: У нас сколько?
0: Все, я потерялся. Костик, давай пытай уже, пытай, ребят.
1: С большим удовольствием. Ну, во-первых, ребят, давайте представляйте свой коллектив дружный, кто на чем играет и когда, собственно говоря, «Бедуин» тронулся в путь.
2: Так, «Бедуин» тронулся в путь, это 6 лет назад, в 2011 году было, как раз будем отмечать мы 6-летие в декабре. Вот. Сейчас у нас присутствует здесь гитарист «Ритм» Романюк Алексей, барабанщик Гуров Владимир, Столяров Владимир, бас-гитарист, и я, Пономарев Владимир, как сказать, основатель «Бедуина» и, в общем-то...
3: Главный «Бедуин».
0: Главный «Бедуин», да. Основной маджахет группы.
2: Именно так. И один у нас отсутствует по причине... Он играет еще в одной группе и к тому же преподает в школе гитару, и поэтому его сейчас с нами нет.
1: Тоже Владимир?
2: Нет, это Мак Захаров. Играет в группе, так получилось еще.
0: Так получилось, что он играет в группе, так получилось.
2: Нет, это так группа называется.
0: Вот, ну, мы не оттягиваем. Сразу давай, же давай, на один вопрос мы ответили, типовой. Вот, ну да ладно, все, Костик, я не влезаю, не отвлекаю, давай доставай свой талмуд. Вот, и начинай пытку. Пытку там, совестью.
1: Что там талмуд, если вопрос уже выколол на груди, теперь оттягиваю кожу и задаю вопрос. Ребят, почему... Стандартный вопрос. Почему «Бедуин»?
2: Как-то я с похмелья смотрел передачу про бедуинов. Это единственные свободные люди на планете, как мне там сказали. Поэтому я позвонил как бы своему другу Сергею Пудову, который написал множество текстов вместе со мной. Ну, песен мы вместе с ним писали. И, в общем-то, мы решили сделать такую группу в 2011 году.
1: Состав менялся у вас с той поры, с которого ты с 2011 года?
2: Текучка у нас с барабанщиками. Третий барабанщик уже у нас получается. И второй бас-гитарист.
1: То есть только
2: менялся.
1: Я думаю, сейчас все, кто слушает участники других групп, вот, знаете, так же, как и я, покивали головой так безнадежно, услышал про барабанщика и про тяжелую жизнь вообще этих замечательных людей с палочками.
0: Которые время от времени просто собираются в косяк и улетают из всех групп одновременно. Просто раз и исчезли.
1: Ну да. Давай, не оттягивая котика за одно место, представим сразу же слушателям первый трек, после чего продолжим наше общение. Как он называется?
0: «Реки над городом». Что-нибудь скажете?
2: Песня посвящается Нижнему Новгороду именно.
3: Как раз зиме. Пришедшей зиме, да. Нижний Новгород.
0: Вот, значит, сейчас будет все в тему. Кстати, если она новогодняя, значит, через неделю она зазвучит в новогоднем плейлисте. Поехали.

0: И вот так вот быстро пролетели 15 секунд. Видимо, я 15 секунд говорил слово 15 секунд. А итак, друзья, здравствуйте. 21.07 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас нижегородская группа «Бедуин». Ребят, тут вот мне Ваську поспел вопрос. Леха спрашивает из Сыктывкара. Говорит, вот если охарактеризовать вашу группу двумя предложениями. Ну, я так понял, творчество вашей группы. Как это можно? Можете ли вы? Вот.
1: Сейчас скажу. В смысле, название и стиля, что ли, получается, надо?
0: Ну, я вот зачитал, как есть, вот честно. Ну, я так понял, все, что вы делаете в двух предложениях.
1: В двух предложениях это получается классический русский брутальный постпанк с элементами, наверное, гранжа и серфа.
0: Так, ну это одно предложение. Ну, все зависит от того, как расставить знак препинания.
1: Классическое собрание единомышленников, свободных людей.
0: Свободные люди часто ругаются.
1: Неких таких анархистов, неких таких, может быть, противосистемщиков, что вы и можете услышать в наших текстах. Вовка у нас, вон у нас есть песня «Биполярные расстройства». Вот при его светлой фазе мне очень нравится, как он, может быть, пропагандирует такое учение адвайту, а при темной фазе, наверное, наоборот, какая-то жесткая социальная неприязнь вообще получается у него.
2: Мне внук только что звонил.
1: Вот сам попробуй охарактеризовать двумя словами. Кого? Что такое бедуин?
0: Да. Что такое бедуин, да, в двух словах?
2: Не знаю, бедуин это...
0: Про группу единомышленников мы уже слышали.
2: Да это я понимаю.
0: Давай так вот, какую засолку огурцов предпочитает группа?
2: Такое нештампованное, я думаю, тяжело сказать-то, в общем-то. Я просто не знаю, но бедуин это то, чем мне нравится заниматься, вот, наверное. Но это я свое личное мнение высказываю. И, в принципе, писать то, что мне я хочу, и ту музыку, которую хочу. Вот. Как сказать, я знаю, что такое рок-н-ролл, знаю, как делать его, и я его делаю. Вернее, мы его делаем. Вот. А больше-то, в принципе, что такое бедуин для меня? Ну, наверное, все этим сказано, я не знаю.
3: Ладно. Володь, а вот название группы «Бедуин» каким-то образом пересекается с твоим родом деятельности в основное время от музыки?
2: Ну, в принципе, если брать, да, дальнобой, в общем-то, этот, чем я занимаюсь, в общем-то, как бы грузовыми перевозками на фуре. Может быть так, потому что многие песни написаны были там именно в дороге, на трассе, в кабине.
0: Слушай,
2: да,
0: а у меня...
2: Я с тобой возил гитару, записывал там песни и, ну, как это называется, рыбы. И после эти рыбы превращались в песни, в общем-то.
0: У меня я прям сразу вопрос. Костик, извини, вот пока помню. Дальнобойщик. Вот знаешь, есть мода такая, ребята там пишут, Леха, бродяга. У тебя на кабине фуры написано «Бедуин»?
2: Нет, всегда хотел это сделать. Но что-то мне никак руки до этого не доходили.
0: Что тебя сдерживает-то все, ё-моё, давно уже пора. Тем нет, более, по всей России ездишь.
2: Делать, понимаешь, что делал? Наклеечку. И вот. Я потом думаю, надо кабину сначала покрасить. А и вот все как-то никак не удел.
0: Кабину замотай, вот как на фотографии, вот этим бедуинским шарфом. Повесь надпись «Бедуин» и ссылочку на вашу группу. Реклама по всей России будет кататься. Что ж ты, ну, так, да, прошляпил-то?
2: Нет, сейчас, в принципе, и так многие встречают, и по рации кричат, моргают мне, как бы узнают, что бывает, видимо, ВКонтакте у нас в группе и так далее. То есть какая-то небольшая узнаваемость есть.
3: Я почему-то воспринимал, во-первых, ваш логотип таким образом, то, что бедуин вот в круге, я так и воспринимал, что это колесо, и вы в дороге, то есть катаетесь.
2: Да, именно, в принципе, так, наверное, с этого началось.
1: А там очень важно, что внутри этой фуражки еще и нет головы.
3: А, понятно.
0: Но этого не видно за словом «бедуин», поэтому...
3: Мы просто думали, что там негр, поэтому мы ничего, не вопрос не стали задать.
0: Очень черный негр на очень черном фоне.
3: Ладно, возвращаясь к вашему творчеству. Вот, ребят, как вы думаете, ваше творчество – это труд, большой труд, либо же вам все дается легко?
2: Да мне просто кажется, в кайф вообще. Я не скажу, что какой-то большой труд, что мы что-то выморачиваем. А достаточно сказать, как мы песни записываем. Я приношу просто рыбу, И мы тратим на это, ну, часа 3, наверное, 4, как бы песни готовы. Особо не заморачиваемся, поэтому у нас как бы очень много записанного материала. Вот. И еще больше не записанного. А хочется его просто побыстрее сделать и дальше продолжать.
3: А кто чем занимается в миру? Кто профессиональный музыкант, кто занимается? Ну, про тебя, Володь, мы знаем, что ты дальнобойщиком работаешь. Остальные ребята?
2: Ну, в общем-то, я... У нас профессиональных-то, наверное...
1: Профессиональный только у нас соло-гитарист Захар.
2: Да, если только Макс Захаров. Он, ну, он, в принципе, у него еще есть, он работает. Но так, в принципе, он преподает в школе рок у нас гитару. И, в общем-то, вот играет в трех группах, в общем-то, он играет.
0: А бывает? И
2: партии-то в основном пишет он все гитарные, которые мы записываем.
0: Бывает, когда вот такие накладки, что бедуин должен играть, и какая-то одна из этих трех групп, что тогда происходит?
1: По очереди.
4: Играет не... бедуин. В любом смысле играет бедуин в полном составе.
2: Ну, не, я не знаю. Таких накладок что-то как-то не случалось. Мы как-то все согласовываем все это в основном. Вот. Так что это... Ну, это играли просто... и на одной сцене, так что мы как-то все согласовываем все это в основном. Вот. Так что это... Ну, это играли просто... и на одной сцене, так что мы отыгрывали, потом выходили, они играли.

0: Да и вообще, как у вас обстоят дела в Нижнем Новгороде с площадками?
1: Площадки, в общем-то, я не знаю, есть, но маловатые. В общем, маловатые. И, в принципе, Нижний Новгород, он по всей этой рок-культуре, мне кажется, по сравнению с Пермью или там Питером, он где-то очень низко находится. Вот. То есть на концерты очень, мне кажется, народ мало идет. Послушать.
2: Я тебе могу сказать, мне сегодня попалась на глаза видюха. В Питере был какой-то фестиваль. Группа «Пилот» и человек 15-20 в зале. И это Питер. Так что я думаю, это повсеместно сейчас такая беда. Люди перестали ходить на концерты. Они сидят просто на жопе ровно.
1: И включают интернет.
2: И да, и втыкаются. Причем даже вот смотрите, сейчас я к чему эту тему завел-то? Где лентяи и слушатели? Давайте вопросы группе. Просто вот ради интереса сейчас обновлю страничку. 16 330 человек онлайн. И никто не пишет. Вот, ну, ой, Леха Сыктывкара, извини. Извини, вот Леха у нас был самый первый сегодня. И самого далека. Так что, как бы, эта тенденция, я так подозреваю, везде, не только в Нижнем Новгороде.
0: Захар, ты понял, теперь никто не отмажется. Если сигнал дошел до Лехи и
2: Сыктывкара. Да, и Сыктывкара. Слушай, да, а что мы с тобой оба не можем выговорить этот город?
0: Отлынивать, а?
2: Что мы с тобой оба не можем выговорить этот город? Там, видимо, надо ехать туда.
0: Конечно. Конечно. А там не пускают, пока не выговоришь в этот город. Там на границе сразу стоит логопед, и если ты не выговорил, то все, родной, разворачивайся обратно, трендуй. В продолжение разговора, ребят, вопрос такой. А существует ли группа «Бедуин» в формате квартирника?
1: Ой, пока что нет, но играли типа такой акустики какой-то небольшой. Ну, в принципе, я думаю, ну мы планируем это дело сделать.
2: Ну, а нравится, как звучит «Бедуин» в акустике или не нравится? Или смешано?
1: «Бедуин» в акустике, я даже как-то...
3: Отлично, отлично, отлично, отлично звучит. Вова скромничает просто. Здорово все звучит, и мы вот с бас-гитаристом все разговариваем о том, что пора Вову как, ну, уговаривать на развитие. Ну,
0: да, а вот. знаете, как нужно уговорить человека? Я вам обязательно рекомендую. Пока его не будет, пока он в рейсе, вы и соберитесь, возьмите любую из песен и сделайте ее в другом стиле. А по приезду предложите сыграть ее в более спокойном стиле, когда она будет, как она будет звучать в акустике. Поверьте мне, человек, который услышит, самому ему долго он это не воспринимать не будет, но когда он услышит, это уже готовый вариант, ему будет, я думаю, приятно, Володе, все это попробовать. Хотя бы попробовать начать, а там уже. Главное изменить стиль. Отлично. Мы так несколько песен своих исковеркать.
4: Обязательно так и сделаем. Мы уже тут запаслись всякими маридангами, на самом-то деле, и маракасиками. Потихоньку сделаем.
2: А треугольник?
1: А у нас он всегда висит.
2: Обязательно нужен. На каждом акустическом концерте обязательно нужен треугольник.
0: Вот. Я прям вижу, как Владимир сидит. О, отлично.
2: Они, кстати, сидят на репо-базе. Я открою всем тайну. Ребята сейчас сидят на репетиционной базе.
0: Вот. Я прям вижу, говорю, Захар, как сейчас за Владимиром кто-то пытается на него накинуть пончо. Сейчас мы тебя, говорит, нарядим. Ладно, какая...
4: Вот, кстати, и готовим мы мексиканский альбом.
0: Вот, ну видите, как все звезды сошли.
2: Ты знал, Костик, ты знал. Тысяча лет следующий трек у нас. Что-нибудь скажете про него?
1: А как зовется-то?
2: Тысяча лет.
1: А есть, я не знаю, здесь особо рассказывать про песню нечего. Я вообще не люблю, когда что-то про песню...
4: Песня про любовь.
2: Про любовь.
1: Да, ну и... да, песня о любви.
2: Не, у нас просто Костик любит спрашивать, о чем эта песня. Ну, надо, соответственно, сказать, о тысячи лет.
1: Вот. Да, вот именно. Нет, о тысячу лет о любви, что даже тысячу лет не стоит одной секунды любви.
2: Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, я понял. Я понял, в чем косяк. Я вот сейчас сидел, смотрел на таймер, как бежит время. 21:23 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас было. Полторы минуты, потом вдруг резко бабах, 2 секунды, и все, и трек закончился. Это что-то как-то у вас, видимо, они пережаты, интересно. Это я на ту тему, что я переживал, что я 15 секунд говорил, что осталось 15 секунд. Итак, друзья, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Бедуин», Нижний Новгород. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная», Mail.ru туда тоже можно писать. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и кто пользуется WhatsApp, 902-75-30-59. Можете стукаться туда. И вот пришло сообщение Ваську. То ли Лямин, то ли Ляйпциг, все время забываю, в каком городе. Спрашивает, вот принципиально ли вот такое качество записи звука? То есть это умышленно или это у вас так получается?
1: Ну да.
0: Ну да, получается, или ну да, умышленно?
2: Умышленно, умышленно.
1: Умышленно получается у нас это все.
0: То есть
1: это
0: вот
1: принципиально.
0: Не вылизываете, не любите вы вылизывать треки, да?
1: Так и мы поэтому и называемся, как я говорил выше, панк-рок с элементами гранжа. Еще и постпанк. Как нам постпанк без этого звучания?
0: Ты сейчас вот столько слов для меня незнакомых сказал. Я, как человек, который 12 лет на радио...
1: В общем, подтверждаю, это все специально так.
3: Открываем слова и дали.
4: Постпанк. Мы вылизываем просто, я не знаю... Во-первых, нам это не удается, наверное, вылизывать. Конечно, можно сидеть над одной композицией там, я не знаю, и неделю ее вылизывать и так далее. Но, как правило, как практика показывает, лучше у нас не получается. Просто, наверное.
3: Короче, нет смысла мучить язык. Гораздо проще остановиться на том, что вы сделали, и всем им хорошо.
4: Да.
3: Все правильно, нечего разбирать. Я слушаю в альтернативном проигрывателе мелодию, и все больше и больше мне нравится ваше творчество, которое я себе... Оно у меня уже в плейлисте добавлено. Я думаю, остальные песни я себе тоже добавлю, которые вы скинули. И вот все-таки, я не знаю, прав или нет, то ли вы настолько единомышленники, то ли настолько большое влияние, Володь, твое на целый коллектив, но все-таки настолько вот чувствуется шуршание колеса, серьезно, по асфальту. Вот в каждой песне. Это мне, знаешь, невольно ностальгировало, когда я сел за компьютер когда-то в далеком 98-м году играть в игру «Дальнобойщик». Вот, и вот на фоне, когда звучат такие мелодии, когда мчишься по трассе, то дождь, то снег, то грязь, то солнце, вот это все очень здорово, прямо сердце наполняет. Это из тебя все исходит, либо же вы действительно уже единомышленники, которые за долгое время сработались и мыслите одинаково?
4: Ну, я не знаю, насчет себя, я думаю, что ребят должны сказать, из меня это выходит или нет. Ну, вроде бы сейчас вот как коллектив сформировался, и как бы понимаем друг друга, что мы хотим и что у нас получается. Вот. Поэтому не могу сказать. Ну, может быть, да, из меня что-то тут идет. В принципе, как родоначальником, в общем-то, был я, и чему-то толкал, и подталкивал коллектив.
3: Вот. Ты тонко подметил, я не буду говорить, пускай скажут, ребята, но, наверное, и пошло. Давайте, ребята, говорить.
4: Давайте, ребята.
0: Пока, скажите. Да, пока он вам разрешил. Начинайте его тыкать.
1: Ну, конечно, получается единомышленник. Что? Вы только послушайте его тексты. Это он меня сейчас...
0: Я понимаю, что он с монтажкой сейчас сидит.
3: Листочку читаешь, да?
0: Он сидит с монтажкой сейчас, замахнулся, я понимаю.
3: Читает, я говорю, здесь запятая, куда
1: ты? Я хотел сказать, что как только он приносит новую песню, как только текст озвучен, как только этот текст понят, сразу как-то переходишь на его сторону, как-то сразу понимаешь, что он душой хотел сказать, и сразу как-то вливаешься, и это все душой тоже делаешь музыку из этого.
4: Не, ну я хочу еще сказать, тексты вообще-то... Половина текстов написана на слова Сергея Пудова, моего друга и одноклассника давнего. И одной питерской поэтессы Хейти есть такая, Екатерина Веретенникова. Вот. Мы с ней тоже очень сотрудничаем, мне нравятся ее стихи, она, в общем-то, прекрасная поэтесса.
0: Вот. Слушай, ну а вот исходя из такого романтичного предпосыла, который Костик задал тут, шуршание колеса, там, блеск светофоров. А бывает так, чтобы колодки заклинили, то есть вот какая-то в группе раскоряка, и не можете договориться, как это играть, как это петь, и начинается один на себя одеяло тянет, другой на себя. Кто вот в таких ситуациях является человеком, который топором узел рубит?
2: В данный момент я, как новый барабанщик, извините, я влез тут, стрял, потому что мне, я вот пришел совсем недавно, и мне очень, правда, тяжело, вот, потому что и вникать, и все остальное, и иногда получается, что я прям в ногу останавливаюсь, говорю, ребят, я вообще не понимаю, давайте снова думать, слушать.
3: Ты просто единственный человек, который не отдал Владимиру паспорт на первой репетиции.
2: Так я, нет, наоборот, дело в том, что как только пришел, сразу у меня его забрали и посадили за установку.
3: Вот. Беду, с криком «Бедуин ты или нет», да?
1: Вовк теперь и живет у нас здесь на точке.
2: Ну да, теперь еще.
3: Вот он, от группы «Бедуин» совет всем группам. Дорогие ребята, чтобы ваши барабанщики...
0: Никуда не улетали косяком.
3: Да, никуда не улетали косяком. Там где-то на стульчике суперклей, отнимайте паспорт и скажи, пока не отыграем сотый концерт, фигушки тебе. Кстати, по поводу концертов. Часто ли есть возможность, или вообще бывает ли возможность выезжать за пределы Нижнего Новгорода?
4: Ну, за 6 лет, если сказать, мы выезжали. Ой, дай бог памяти. В Москве мы в Петербург 2 раза ездили. Вот. А так, за 6 лет вот выездные только, наверное, были. Вот у нас 3 раза выезжали.
3: Больше, а наверное. Что мешает? Много работы, либо же отсутствие того человека, который занимается вашим творчеством?
4: И то, и другое, наверное. Так сказать. Нет, ну сейчас работы поменьше стало. Я потому что раньше-то уезжал на неделю, меня, возможно, не было. Там очень часто репетиций не было. Сейчас работы поменьше стало. И, конечно, нет человека, который занимался бы творчеством.
3: Ну, вы пробейте, никто не поленитесь. Лично я точно могу вам сказать, что существует даже ВКонтакте группа «Организация концертов» называется. И там группы скидывают свою информацию, пересекаются и приглашают организаторов различных групп. Тем более...
1: Я туда добавился.
3: Вот, да. Тем более, что материал у вас хороший, рабочий. И огромный, я думаю, уверен, что огромное количество клубов просто-напросто вас, не слышали. Не слышали, и поэтому мало рекламы, поэтому просто-напросто для них пока что недоступны. Кстати, рекомендую настоятельно от своего имени вам звякнуть, поговорить с Боливар-баром. Очень замечательное байкерское заведение, и отношения, и атмосфера, просто все супер. Это я вам говорю как человек, который там был несколько раз, выступали с группой.
2: В каком городе-то?
3: Москва. Замечательное заведение, замечательная атмосфера. Ладно, в продолжении. Это как будет возможность, обязательно звякнуть и поговорить. В дальнейшем какие-то есть у вас в планах изменения, что-то добавить, что-то улучшить? Есть ли сейчас какие-то недоработки, которые хотелось бы в более высокий ранг возвести?
4: Не знаю, в основном уже было сказано, акустику хотим сделать. И, в общем-то, я думаю, что запись у себя на точке отладить, чтобы записываться уже здесь как-то самостоятельно. Вот. Не где-то в других местах.
2: Да, над звучанием немножко поработать, чтобы более, как сказать, благозвучно, чтобы звучать для того, чтобы можно было, для того, чтобы начать выступать уже, чтобы люди хотя бы могли приглашать.
4: Мы сейчас уже.
2: Нет, имеется в виду почаще хотя бы, потому что иногда мне кажется, что многие пугаются просто этого звучания и, скорее всего, отказываются приглашать. Вот почему-то мне так кажется. Потому что предпочтение отдается, согласитесь, да, группам, которые звучат более профессионально, на дорогих студиях записаны, где все вылизано и все остальное. Вот нам хотя бы на шажочек приблизиться к более такому звучанию. Возможно, что-то изменится.
4: Ну, не знаю, как демо-запись, я думаю, в принципе, ничего. Ну, в принципе, есть цель записать хотя бы первую пластинку, как бы сделать. Вот было бы замечательно.
3: Ну, здорово. У меня есть еще один вопрос, но я его задам уже после того, как мы послушаем трек. Как говорится, хорошо поговорить, это здорово, но лучше еще что-нибудь послушать. Какая у нас композиция звучит?
0: Завтра.
3: Че завтра? Какая композиция?
0: Завтра. Все будет завтра. Все завтра.
4: Так это называется, завтра.
0: Завтра послушаем песню «Завтра» от группы «Бедуин». Вот, ну и поехали.

0: А таймеру можно не верить. Вот оно и свершилось. А итак, друзья, 21.36 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды». И в гостях у нас сегодня группа «Бедуин» из Нижнего Новгорода. Еще раз расскажу, как с нами связаться. У нас есть Аська 96.47.5, есть Mail-агент, неформатная Mail.ru. Кому удобно, WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому проще общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот
1: Зухер, знаешь, что я подумал? Я
0: пришел...
1: подумал, что да. все, что ты сейчас говоришь, нужно сделать в стиле объявления на вокзале. Да, после чего повторяю.
0: Повторяю, да. У меня периодически возникает мысль записать это как джингл, но я потом понимаю, что не. Так у меня хоть... маленечко мозг срабатывает. Ладно, читаю. Вот пришел в WhatsApp вопрос группе из Ростова-на-Дону. Настюха, приветище, пишет, вот мой город мечта, Нижний Новгород. Расскажите, патриоты ли вы или все-таки бедуины? И второй вопрос, происходит ли посвящение в бедуины? И чьи слова у завтра? Вот.
2: Так, начнем с конца тогда. Слова его завтра мои, но припев я взял моего приятеля. Это был такой нижегородский поэт Илья Куртинин, Нос. Ну, в принципе, известный в свое время был. И, в общем, наверное, сейчас кто-то его творчество читает. Он писал еще, кстати, для групп «Новый ворот», тоже нижегородская группа. Но вот уже его нет с нами. И, в общем-то... остались кое-какие стихи, и, в общем-то, здесь я использовал его стихотворение. Вот это в припеве. А так, куплеты мои я написал. Дальше посвящения в бедуин как такового нету, я, наверное, думаю. В общем-то, не было у нас таких посвящений.
0: Не, ну подожди, а как в армии за 40 секунд замотать голову этой тряпкой?
1: Нет, Володя просто по традиции
2: переживает. Надо подумать, вопрос интересный, конечно.
1: Почему? Конечно, он нового музыканта Володя переезжает в фуры. Кто выдержал, тот будет.
2: Тогда бы музыкантов не было, если бы переезжали.
0: Ну и про патриотизм вот вопрос. Патриоты ли вы или все-таки бедуины?
2: Ой, даже не знаю. Нет, город люблю я свой. Я лично я могу за себя отвечать. Город свой люблю. Вот. Мне кажется, в принципе, я как-то один раз обратил внимание, что еду я когда в другие города, смотрю на них и думаю, какая красота. А как-то на свой город внимания особо не обращал. А в общем-то, если приглядеться, что очень красивый город. И, наверное, все-таки я думаю, что... я такой патриотичный бедуин. Вот может быть так.
0: Ну это, кстати, да, вот у меня тоже частенько случается, тоже частенько по стране колесю. Вот у меня Нижний Новгород, Орел мне очень нравится. И есть такой городишко Мценск. Он очень такой страшный, но красиво страшный. Я не знаю, ну наверняка проезжал раньше мимо него.
2: Нет, конечно проезжал. В общем-то, наверное, я был во многих городах России, но не во всех. Тут, а в основном это базы какие-то и все. В общем-то, вот так. Ну, когда едешь по городу, да. А так-то, в общем-то, ну, не знаю. Мне, конечно, Питер очень нравится. Потом Белгород нравится. Сейчас вот даже не вспомнить, какие вот мне города-то.
3: Так это же девчонка спрашивает.
2: Да?
4: Она, в общем, патриоты бедуины.
3: Хочет в
2: Нижний. Нижний хорош, в общем.
3: Добавляйтесь этой милой барышне, говорим, в группу, связывайтесь с нами, когда приедете в Нижний, мы все здесь покажем.
4: И посвятим, куда надо.
3: И посвятим.
0: Вот спрашивают, посещали ли Сибирь? Да я думаю, посещали, конечно, потому что дальнобойщик это такой человек подневольный.
4: С гитарист оттуда.
2: Вот. Откуда?
4: Макс, из Сибири.
2: Из Сибири, ну нет, Макс из Барнаула. Ну, в принципе, Сибирь.
0: Ну, конечно. Сибирь, ё-моё, ну что вы тоже.
1: То есть ты не зря ездил в Барнаул?
0: Барабанщика уже пристегнул наручниками, да, к установке, и гитариста оттуда
1: привез. На магнитик привезли барабанщик.
2: Нет, гитариста.
1: А, гитариста, виноват, пардон.
4: Барабанщик из Мурманска.
1: Еще лучше. Еще так. Я что хотел спросить перед той песней, которая замечательно называется «Завтра». у вас, ребята, именно, смотрите, я точно знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть замечательное сообщество байкеров, мотоклуб, вернее, на русский мотоциклист.
2: Вот. Я не знаю, нет, у нас, по-моему, не русский мотоциклист, у нас вольные птицы, по-моему, называется сообщество.
1: Ну, русским, точно знаю, что есть русский мотоциклист, тем не менее, ладно. Вы каким-то образом связывались с байкерскими клубами, чтобы организовать вечеринку? Потому что у вас музыка вот прямо на веет то, чтобы сесть на байк, рвануть куда-нибудь в бесконечность.
2: Ну, не знаю, вот если только у байкеров мы выступали, это было в Питере, по-моему. Да, в Питере. А так, в Нижнем Новгороде, нет, в принципе, мы не связывались, ничего. Хотя это какие-то группы, фестивали там. Берег Маугли забрасывали свои композиции, но вроде не приглашали. Я не знаю вообще, как там они с отбором все это делают. То есть, не знаю.
1: Я тебе скажу, как это происходит с отбором. Туда нужно кидать постоянно. Неважно, отобрали, не отобрали. Стучись без конца, кидай все время. Кидайте там по возможности хоть по несколько раз одно и то же. Когда-нибудь это все равно попадется на глаза, и люди обратят внимание. Либо на это не обращали внимания, потому что были забиты головы. Это я тебе как человек говорю, который сам периодически отбирает. Дала мне волю судьба отбирать коллективы различные. Но тем не менее, что-то прям... Ну, я просто такой человек, что, во-первых, я слушаю не одну композицию, я стараюсь послушать как можно больше, потому что одна композиция мне может понравиться, вторая окажется и действительно общим творчеством, которое мне вообще не близко, и я, ну, не особо небольшой любитель там какой-то творчества. Вот, и здесь кидайте как можно чаще, кидайте как можно больше, и обязательно услышит человек. Тем более, что, знаешь, самая большая проблема в различных барах, в различных, ну, там, не знаю, каких... вечеринках, там, кафе, рестораны, самая большая проблема — это то, что очень часто меняются арт-директора. И, соответственно, тот арт-директор, который, может быть, и видел ваше творчество, мог успеть смениться за это время, и на его место пришел другой, который о вас уже знать ничего не знает, поскольку все старое удалено. Это традиция. Так что кидайте, кидайте, и поверьте, вас обязательно заметят. Ну, по крайней мере, я не знаю, Захар, по-моему, у нас все, кто были уже после нашей передачи, куда-то сразу ломились и попадали, насколько я знаю.
0: Ну, как правило, да. Как правило, вот. Да. Бедуинам вот привет из Новосиба передают.
3: Дорогие байкеры всея Руси, зовите нас, поиграемся.
1: Это как же?
3: Кто привет передает?
0: Из Новосиба вам Настюха передает привет.
2: Ей взаимно.
1: Вот давай, слушай, давай мы сейчас нарушим эту цепочку песен по порядку. Какая там есть песня такая, направленная вот благодарность слушателям? Что более направлено на то, чтобы...
0: Биполярное расстройство.
3: Да. Для девушки милой, наверное, песня... Конечно, она «Одиночество». Ну, такой медлячок красивый.
1: Вот, давай мы вот немножко разрушим последовательность.
2: «Одиночество» именно... Да, наверное, может быть, для девушек это...
4: Немножко лирик.
2: Да.
1: Вот, специально для Новосибирска, специально для Новосибирска сейчас... звучит следующая композиция, после чего мы поговорим, еще пообщаемся обязательно со всеми слушателями Информатного радио и, конечно же, с группой «Бедуин».
0: Поехали.

0: Ты смотри, прям вот песня, таймер не сбился. Хоть один трек отзвучал как положено. А итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных. Посыпались вопросы. Вот смотрите, спели ласковую песню, и сразу девчонки все проснулись. Несмотря на то, что время 10 часов. Вот от Антонины пришел вопрос. Вопрос к группе Бедуин: как рождается текст песен, что служит вдохновением?
1: Ой, парни, как бы сказать-то, не могу сказать, просто еду вот на машине, и что-то в башке вертится, мелодия появляется, к ней уже практически текст как-то складывается. И когда стоишь на загрузке, и все это уже обыгрываешь на гитаре, вот и все, то привозишь это все сюда, в Нижний, и записываем. Вот, наверное, так. Такого нет, что поехал, как ёбнул по башке, встал и сразу начал писать, такого пока не было. Хотя нет, бывало.
0: Бывает?
1: Бывает такое. Едешь, чтобы не потерять мелодию, быстренько где-то останавливаешься и записываешь.
0: То есть у тебя бывает стадия бешеного поэта, когда выхватываешь туалетную бумагу, начинаешь на ней писать кровью из ногтя там.
1: Да, именно так.
0: Так, из Ростова-на-Дону привет от Марго. Пишут вот: ребята, очень приятная музыка у вас, и кричать. Не понял. Ребята, очень приятная музыка у вас. И кричать. Я не понял смысл этой фразы. Так, слава богу, мне лично сейчас не хочется. А, вот, все, понял. И кричать, слава богу, мне лично сейчас не хочется. Но вот погромче сделать захотелось. Спасибо, Марго. Вот. Ну, да. Хвалебная такая к вам.
2: Спасибо.
0: Прилетела миссага. Так, у меня тут все нахрен закрылось. Глюкнул браузер.
3: Костя. Пока открываешь, я. Да, давай. Вообще-то страшно, конечно, фразу сказал. Вот это при вдохновении нахнул, взял, достал туалетную бумагу, давай на ней писать кровью. Это вообще.
0: Это я ему сейчас тему для песни подкинул.
3: Я говорю, смотря где ты в этот момент. Если ты в кустиках, и тут вдохновение тебе нахнуло, вообще, я боюсь, песню увидят многие. Многие жители леса. Ладно. Не отрывайся от темы. Сколько, как вы сами думаете, примерно нужно времени для того, чтобы, ну, лично вашему коллективу, чтобы выстрелить. Вот по-настоящему выстрелить, когда будет действительно такой грамотный очень, вот прям шедевр, а не материал. Ну, я упрощу вопрос, чтобы он был более спокойный и адекватный. Как вы думаете, через какое время приблизительно ваша группа стрельнет?
1: 2 года.
0: Так, прям конкретно так ответил. 2 года, то есть.
4: Он мой месяц сначала посчитал.
5: Подождите, я достану календарь.
0: У него там галочка стоит стрельнуть. Стрельнуть через 2 года.
1: Да, да.
3: 11.00 подвиг, да?
1: Да, именно так.
3: Сейчас, есть ли желание, я про что именно вот до этого вопрос задавал, есть ли желание добавить какой-либо новый инструмент, либо же вы находитесь вот в зоне комфорта, который нарушать себе совершенно не
0: собирается? Я перефразирую вопрос: какого музыканта вместе с инструментом привезешь в очередной раз в фуре в Нижний Новгород? Так.
3: И привезешь ли?
1: Нет, в принципе, я вот по себе чувствую себя комфортно. Парни говорят, в принципе... И я, в принципе, не против, чтобы появился у нас клавишник.
2: Ну, либо сэмплер какой-то.
5: Он появится. Более он обязательно
2: современное
5: появится.
2: Что-то, чтобы получилось.
1: Вот. Ну, наверное, скорее всего, клавиши пойдут, будут.
0: О, смотрите, вопрос. Вопрос от Олега. Коллега-дальнобойщик. Так, я попробую правильно прочитать. Так с гитарой в дороге и катаешься, и приходилось ли на загрузках концерты давать? Удачи шершавенькой. Вот.
1: Ну, в принципе-то, с гитарой катаюсь, концерты как таковые не давал, но когда, ну, стояли, допустим, где-то на стоянках с ребятами, собирались покушать и так далее, выпивали, в общем-то, играли. Бывало, стояли и там по 4 дня на загрузку, искали загрузки, поэтому выпивать приходилось и играли на гитаре, и все. В общем-то, показывал свои песни, многим нравилось.
0: А вот тур, нет такой мысли сделать? Тур на фуре.
2: Есть, есть.
1: Была такая мысль.
0: Тут же тебе и сцена, там что надо-то, только генератор поставить, да?
1: Да, да, в принципе, только генератор поставить, все остальное, в общем-то, есть.
2: Вот. А на стоянках вроде электричество же есть.
1: Ну, не на всех тебе дадут
5: электричество. Там не возьмем. Ну.
0: Нет, а так что, борт раскрыл, колонки расставил. Борт раскрыл, колонки расставил, и на тебе. Бабахнул.
1: Да, вполне. Вот как раз.
3: Играйте на фоне унитаза.
0: Загруженных.
1: Там это места не будет тогда. Есть только пиздец на них.
3: Захар, давай у нас следующую песенку сразу озвучим. Я чувствую, людям подтягиваются, чувствую, людям очень нравится, и мы не будем их обламывать с отсутствием музыки. Какая у нас дальше песенка?
0: Дождливый день в раю.
3: Вот, кстати, буквально позавчера очень было актуально насчет дождливого дня. Вот вчера буквально пришлось менять летнюю на зимнюю резину, потому что снегопад к нам пришел вчера.
0: Пишут.
2: Говорите дольше.
0: Пишут люди на тенте рекламку нарисовать и красить. Да, уже предлагал я в самом начале прям на лобовое стекло наклеить.
3: Так ты погоди, люди-то не написали, какую рекламку. Может быть, они свою предлагают уже за денежку.
0: Не, ну я так подозреваю бедуинов.
2: Надо предложить подписаться на наш паблик ВКонтакте, который бедуин, нижний подчеркивание, НН, находите нас.
0: Кинь в этот, в эфирный чат.
2: Сейчас найдем. В комментах,
0: да, вот. Вот, все, ладно, ставим, слушаем. Дождливый день в раю. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Наша аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио. Не забывайте подписываться. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, вот Вовка кинул ссылку на группу Бедуин. Ну и кому удобнее общаться в WhatsApp, 902-75-00-59. Наш WhatsApp-номер. WhatsApp-номер. Костик.
1: Я здесь.
0: Давай пытай ребят, что ли.
1: С большущим удовольствием.
0: С огромным. С огромным.
1: Да. С огромным.
0: Взял штопор и побежал.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хотелось бы, ребята, узнать у вас такую вещь. Вот, занимаясь творчеством, самая главная мечта, какая у каждого из музыканта вне музыки?
2: Я?
0: Они мечту поделить не могут, она одна на всех, походу.
2: Мир во всем мире был, и не было войны никакой. Простая, обыденная мечта простого российского человека.
3: А приземлённее ничего?
2: По приземлённее.
0: Попроще, да. То ты прям как на конкурсе красоты.
2: Чтобы все мои родные и любимые были здоровы. И счастливы, чтобы все люди были на земле.
4: Опять. Бабочки в животе.
2: Это как это... В фильме «Курьер»-то все там что-то обсуждают, там, а я сапожки хочу, а он говорит, а я хочу, чтобы коммунизм на всей земле победил.
0: Слушай, ну а ты веришь в идею коммунизма?
2: Да.
0: Думаешь, когда-нибудь...
3: Мне она кажется утопичной, конечно, немного.
0: Думаешь, когда-нибудь будем мы жить хорошо, или все-таки конец света придет раньше? У вас вообще есть традиция встречать всей группы каждый конец света обещанный где-нибудь в кабаке?
4: Мы его устраиваем сами постоянно.
3: Не знаю, такой традиции нет у нас. Надо мы завести. Вот только день рождения группы встречаем все вместе. И, в общем-то, каждый концерт.
2: Специально в декабре устраиваем в Нижнем Новгороде, в родном городе нам концерт. Где-нибудь в середине декабря приглашаем еще другие группы, побратимы. Вот. И такой сейшн небольшой устраиваем. Друг с дружкой играем на одной сцене.
0: Так, вот вам от Толика привет из Томска.
2: Привет.
0: Только сошел с поезда, дорожное настроение благодаря вашей музыке продолжается. Может быть, с ЖД-управлением свяжетесь и в вагоны бедуинов. В народ самая бредовая мечта группы спрашивают какая.
2: Как ласковый май.
3: Самый бредовый.
2: Ну давай, Вовка.
3: Да я даже не знаю.
0: Ну давай, Вовка, генератор бреда в группе, да? Ну давай, говори.
2: Перед вами три Вовки сейчас сидят.
3: Ну не знаю, моя, в общем-то, мечта, что в принципе группу слушали и хотя бы собирался, чтобы зал хотя бы...
0: Ну это не бредово, это нормальная мечта любого музыканта, я считаю. Ой, стоять, Зорька, у меня тут запустился следующий трек. Стоять, вот, все. Говорим.
3: Хотелось бы, на самом деле, не знаю, бредовой мечты-то, в общем-то, у меня как таковой нету, наверное, никакой. Лишь бы, на самом деле, все было хорошо, и лишь бы не было войны. А так хотелось бы собирать хотя бы небольшой зал, ну, чтобы не оживали, а слушали тебя. Вот что хотелось.
0: Ну, это, наверное, вот как раз из разряда фантастики. Сейчас...
3: Вот именно, сейчас это из разряда фантастики, наверное.
1: Так, предложили продолжение разговора. Перед вами сейчас, говорят, три Вовки. Это подпись фотографии. Путин с Жириновским фотографируется на фоне мавзолея. Перед вами сейчас три Вовки. Смотрите, ребята, у нас время немного еще есть. По-моему, у нас два трека, да?
0: Нет, треков-то у нас тут дохерища. Ну, мы как бы выбрали, какой будет финальным.
1: Да, уже выбрали, который будет финальным. Замечательно. В преддверии того, что начинается декабрь, уже вот на следующей неделе придет зимушка-зима полноценно по календарному. Прошу от вас пожеланий всем, кто вот в преддверии Нового года, а может быть и на сам Новый год окажется рядом с вами, но уже через радиоволну, и возможно потом вы в записи поставите ему как раз новогодний вечер.
3: Пожелания-то какие, ну я не знаю. Ну, желаю всем, во-первых, ни гвоздя, ни жезла. Вот. Счастливой дороги. Хорошего новогоднего настроения. Рядом близких, любимых людей.
1: Отлично, далее.
3: Далее, ну что еще?
1: Не, я имею в виду остальные, что пожелать.
3: Остальные? Нет,
0: давайте. Еще остальные. два Вовки.
3: Еще два Вовки у нас. Давай, Володь.
5: Самого обыкновенного, хорошего настроения на весь декабрь, на всю зиму. Понятное дело, что не все у всех хорошо, но поэтому хочется, чтобы ну, как можно лучше было постепенно, но налаживалось. Вот. И к весне, чтобы у всех прям уже было прям вообще все супер. Глядишь, и мы выстрелим к тому времени.
0: Ну подожди, у тебя уже галочка стоит через 2 года.
5: Ну это у него 2 года. В моем календаре к весне должно быть уже все отлично.
1: Человек уже перезарядил, у него должно стрельнуть вот-вот.
5: Ну, да, примерно так.
1: Далее.
3: Далее, Володя.
5: Еще один Вовка у нас на подходе.
2: Все правильно, правильно.
5: Ой.
2: Как это тяжело. Это так тяжело.
1: Так начинается концерт Кадышевой. Давайте прямо уже.
2: Очень-очень хочется пожелать, чтобы все люди были счастливы.
0: Ты, походу, с этой волны не слезаешь вообще.
2: Ну, пожалуйста, перестаньте вы уже унывать. Хотя бы в этот теплый, уютный зимний вечер. Это я уже как будто под Новый год стою в телевизоре перед всеми. Это был трудный год. Но следующий год будет обязательно самым счастливым годом на свете.
3: Походу, ты стрельнешь через месяц.
0: Или в тебя стрельнут, слушай, тоже как вариант.
2: Вот так вот. Давайте следующий вопрос.
1: Да, следующий вопрос, собственно говоря, под занавес программы. Он у нас стандартен, он задается всем группам, кто у нас участвует в программе «Без воды». Он, наверное, стал уже у нас традиционным. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь, дайте рекомендации, точнее будет правильно сказать, пионерам, которые только сегодня решили взяться за гитары, за барабанные палочки, за клавиши и за все остальное.
0: И за треугольник.
1: И за треугольник, да.
3: Если думать о том, что это может принести денег там или прочее, тогда этим не стоит заниматься. Нужно заниматься этим музыкой, если она тебе действительно нравится. Ну, это на мой взгляд. А если именно искать какую-то коммерческую составляющую, я думаю, что это неправильно, это не даст плодов. Вот. Хотя, конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, в принципе, занимайтесь, парни. Не знаю. И самое главное, это найти своего слушателя. Вот и все, что. Ведь нельзя всем нравиться.
0: Это просто невозможно.
1: Группа Бедуин. Группа Бедуин желает всем заниматься своим делом и не пытаться понравиться абсолютно всем. Ребята, занимайтесь тем, что вы любите, не надеясь на то, что вас сразу заметят, начнут платить бешеные деньги. Если деньги в вашей голове, сразу бросайте это дело к чертовой бабушке, потому что начинать нужно в первую очередь с любви к музыке и к творчеству. Правильно я перефразирую?
3: Именно так.
1: Все, абсолютно колбаса. И теперь у нас звучит какая композиция?
0: Финальная композиция вечера называется «Ягуар». Но после нее вы уже услышите или другого диджея, или автодиджея, тихо не будет. От себя хочу сказать, услышимся теперь во вторник в очередной программе «Неформатная бомбардировка». «Бомба Питер» прислали мне очередную дюжину треков, так что услышимся. Вот, к нам зима пришел, в Нижний зима пришел, в Воронеж зима пришел.
1: Так точно.
0: Вот, везде зима пришел. Ждем Новый год. У меня дома уже пахнет мандаринами. Не знаю, как у вас. Не болейте, любите друг друга. Всем пока.
3: Пока, парни, счастливо.
0: Костик, ты-то будешь говорить «до свидания» или что? Ты Валик наш малярный.
1: Я с большим удовольствием говорю всем огромное спасибо, дорогим слушателям «Неформатного радио». Не забывайте заходить каждый четверг обязательно в 9 вечера на «Неформатное радио». Включайте приемники, потому что начнется программа «Без воды». И обязательно будет группа, которая вам понравится. Обязательно будет группа, с которой будет интересно провести этот
0: замечательный вечер. Ты анонс не готов еще сделать?
1: В четверге, а?
0: Анонс еще не готов сделать?
1: Нет, анонс я не готов сделать, потому что я решил делать анонс непосредственно перед началом, за сутки до начала эфира. А сегодня у нас есть передача с бедуинами. Эта передача будет... Когда, кстати, передача выйдет на просторы
0: интернета? Я думаю, завтра к вечеру уже появится, может, чуть пораньше, но в течение дня появится запись эфира. Обязательно будет ссылочка у нас в группе ВКонтакте. Ну и, собственно, кто не успел послушать, могут скачать или просто послушать. Ну и, соответственно, оставляйте комментарии, кому как что понравилось.
3: Ну, ребят, все. Я от группы «Бедуин» хотел поблагодарить всех слушателей неформатного радио и пожелать всем хорошего настроения и всех, в общем-то, с наступающим, если так можно сказать.
0: Да нужно сказать, а что, уже вот-вот, уже вот-вот. Кстати, с вас тоже, я напоминаю сейчас, вот опять же, всем музыкантам, которые нас слушают, не забывайте, через неделю мы запускаем новогодний плейлист. Поэтому, если кто-то еще не записал новогодние поздравления и не прислал на неформатку, давайте шлите. Шлите, потому как мы будем убирать всю рекламу. Я хочу убрать всю коммерческую музыку. Я хочу оставить новогодние песни от наших групп, от неформатных. Вот, поэтому давайте делать вместе новогоднее настроение. Ну и как бы вот все теперь, вот уже точно все. Ставим песню «Ягуар». Всем пока, всем счастливо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: ведь предают друзья.
1: В эфире

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца неразрывной серебряной нитью. Слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секрета нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Приз, Приз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Свет его творчества пришлось на 60-е и 70-е года. С начала 50-х Джеймс Шелк Салави и признание «Литл Ричард» немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки, но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было, и практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Это так, любовью надо заниматься. Любовь, это ж не просто так, любовью надо заниматься.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01.11 на моих зеленых системных. Вот Олеч пишет: Ольга заработалася и задолбалася. Да, это бывает. Это бывает. А что делать? Вот ты знаешь, я давно уже мечтаю, чтобы можно было вот просто прийти домой, вытянуть ножки, денежка сама капает, дом сам строится, дела сами все делаются, но что-то вот пока никак, пока только в мечтах. Итак, друзья, здравствуйте, Дениска, привет, Антоха, здравствуй, Петруха, привет, Стрела Морфея, Светка, Сашка, здравствуйте. Вот, Седой граф, Серега, приветствую, Витос, наш пермяк из бани, говорит, только пришел, кофу с пряником откушиваю. Привет тебе, дорогой. Вовка Федорович сегодня со мной решил прибухнуть, молодец. Давненько тебя не было. Пишет вот он, что они сейчас альбом новый пишут, и в основном по средам выпадает запись, а тут 2 недели перерыв вот вырвался. Давай, это правильно, потому что сегодня у нас, ну, можно сказать, юбилейный выпуск, 120-й, поэтому прибухнуть сегодня прям вот оно само того велело и желало. Я же выгнал яблоковку свеженькую, вот, я ее еще не пробовал, поэтому пробовать буду вместе с вами сегодня. Вот, если у кого есть что, как это называется, начислить, начисляйте пока. Пока начисляйте. Так, с кем еще не поздоровался? Не знаю, вроде со всеми. Ну, если с кем, то не обижайтесь. Если с кем не поздоровался, не обижайтесь. По ходу пьесы всех вспомним. Вот, ну что, друзья? Что, друзья? Смотрите, прошлый эфир, прошлая программа. Народ у нас наголосовал следующим образом. На первое место у нас рок-н-ролл Слюзикова вышел с «Парусами любви». Вот, ну и в ништяки я прям... Они как бы по голосам так выпали, ну и я прям вот совсем не против. Виктор Матросов и вот дуэт Алина с Зоей прям в ништяки забираю с удовольствием. А давайте 3 трека нон-стопом. У кого есть что начислить, давайте начислять. И, собственно, поедем. Так, вот Леха Иванов пишет: громче, чем микрофон, звук. Ребят, на стриме сейчас послушайте, как у нас звук работает, потому что я его не могу никак победить. На радио-то я знаю, что там более-менее все стабильно, а вот на стриме как-то сомневаюсь. Вчера у нас стрим во ВКонтакте не работал, только в Ютубе, но сегодня вроде везде все зацепилось. Итак, 3 трека нон-стопом. Победители прошлой программы. А, забыл сказать, победители альтернативной голосовалки у нас Мумбаи и ФФ со своим Wi-Fi. Вот, ну у них там прям совсем маленькая активность, 50 голосов. Ну, конечно же, я удваиваю все это дело и кладу им на баланс. Ну, в качестве приза даже не знаю, что им на 50 голосов-то. Ну, давайте я вам тоже пообещаю, что вот как только вы загрузите какой-нибудь трек, я его сразу же возьму в программу. Вот так вот, независимо от его качества. Итак, поехали, ставим, слушаем. 3 трека победителя с прошлой программы «Миксер».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Приветствую всех, кто уже давно сидит с нами. Здравствуйте все, кто сидят у приемников. Здравствуйте все, кто сидят у онлайн-проигрывателей. Ну и, конечно же, здравствуйте. Те, кто на стриме со мной сидят уже задолго до эфира, с ними я уже поздоровался. Вот, привет, Женек.

Видите стрим, который сейчас идет, живой эфир, вот, и в комментариях к стриму пишите, у меня все это вот здесь вот на экранчике появляется. Вот, кому удобнее общаться в Тутубе, находите также наш канал «Неформатное радио». Кстати, давайте, кто еще не подписался на наш Тутуб-канал, подпишитесь, потому что, блин, я уже полтора года вас всех терроризирую, мы старый канал просрали, у нас пропали все доступы к нему, все подписчики остались там. А в новый я никак не наберу, понимаешь, народу. Все какие-то ленивые стали. Поэтому давайте быстренько в Тутуб канал все добавьтесь. Так, ну и конечно же у нас есть Дискорд. Конечно же у нас есть Дискорд. Ссылочка на наш эфирный чат Дискорд есть, во-первых, в нашей группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Ну и, конечно же, в эфирной теме, там же в группе, все это присутствует, все эти ссылочки. Вот, Санек, меня тут на полный экран, я смотрю, стрела Морфея нам в Дискорд кидают фотку. Моя морда на всю стенку в жирафике. Все как положено. Ну, вот так и надо. Так и надо. Ё-моё. Итак, сегодня у нас юбилейный 120-й выпуск программы «Миксер». Сегодня у меня свеженагнанная яблоковка, мандаринка. Все как положено. Сидим, побухиваем, слушаем музыку. Сегодня так получилось, что у нас 9 треков в программе. Вот, потому что я разогнался, а потом, когда увидел, что уже перебор, ну, а письма-то уже улетели, счастье, поэтому остановился. Но 9 треков сегодня вместо 8, 9. Так, креветки. Что креветки, Дениска? Нет, креветок у меня сегодня нет, у меня сегодня мандаринки. Итак, первым участником у нас сегодня будет группа «Адреналин». Группа, проект, я не знаю, как правильно сказать, город Москва. Трек называется «Муза». «Муза». Да? Да. Вот. Ну и, собственно, о себе написано следующее. И снова рок. Вот. Больше ничего не написали. Поэтому ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете. Я сейчас буду кидать ссылочки на треки в Дискорд-чат. И чего? И чего? Ну, а музыканты, которые слышат себя, конечно же, не стесняются. Кидают во все чаты ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты. Не стесняемся, это не возбраняется, это приветствуется. Вот, собственно, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Приветствую вновь подключившихся. Только что у нас отзвучал «Адреналин», город Москва, трек называется «Муза». Вот, что нам народ пишет. Вот, во-первых, написали, вот Саня Иванов пишет: «Хороший ракешник». Алиска пишет: «Классный трек звучит, однако». Так, Дениска написал: «Неплохой трек, атмосферный, не напрягает». Не напрягает. Так, Вадим. Вадим кинул опять мне свое застолье. Я прям за него порадовался. Знаете, у него что? У него сегодня шоколадки в аджике. Шоколадки в аджике. Вот вижу винегрет, вижу твикс в аджике, вижу какая-то смесь, тут картохи, грибы, рыбы много жареной. Сегодня Коляновна, кстати, тоже от меня рыбы кусок получила. Походу, сегодня рыбный день. Вот. Ну и картофан, куда же без него? Не, у меня по-скромному. У меня мандаришки. Мандаришки и яблоковка. Вот. Так, Андрюха пишет: «Хорошая хэви баллада». Так, Антоха написал: «Мясо подъехало, хороший старт». Петруха написал: «Трек хороший, может звучит странно, но очень расслабляет». Вот, «Стрела Морфея» написали: «Убедительно очень, в припеве просит не умирать и не оставляй. На самом деле хороший классический трек, наконец-то звучит рок». Наконец-то звучит рок. Так, что там? Что там? Витос пишет: «Сделана песня вроде как даже нормально, хоть и есть некая ариозность, но это не напрягает». Не напрягает. Так, Валюха пишет: «Мне нравится, хорошо звучит». Вовка Федорович пишет: «Зухеру хорошо, он текст не слушает». Мне в этом плане замечательно. А я бы песню на другой язык перевел, например, на немецкий. Мадняво получилось бы. По музыке никаких пожеланий нет. Классика, что сказать. Все круто. Все круто. Вот, Ольча пишет: «Как давно меня тут не было, аж заблудилась». Ну ты давай, находись, не надо блудить. Вот, Вовка Федорович, ты знаешь, я вчера... Вчера же у нас была бомбардировка, и вчера мне волей-неволей залетели песни, песня одного чувака про Боинги. Там прям вот были Боинги-Боинги, ой, Боинги-Боинги. И я прям в первый раз в жизни захотел сбить самолет. И вот не мог никак я отлететь от текста, потому что текст был настолько ядрено ужасный, что он невольно в мозг втыкался, и прям хотелось этого чувака застрелить. Причем не просто застрелить, а из гранатомета. Так, Вадим пишет: «Гитарка хорошая, нравится такая, да и музыка, слова про смерть как-то не очень». Слова про смерть как-то не очень. Ну, а как без нее, Вадим? Ну, все там будем, что без этого-то никак тоже. Вот, и, собственно, так, сейчас чего еще, WhatsApp проверю, тут пусто. В WhatsApp не писать, не писать, не писать. Число зрителей 5 в YouTube. Вот как. А как так? Число зрителей 5, а одновременных просмотров 6. Как так может быть? А я хочу, как у Навального, 35 тысяч. Ну-ка, быстренько все раскидали ссылочку со стримом. Вот. Так, ладно. Родик, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш молдаванский друг. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Кстати, я же забыл сказать, что у нас сегодня за миксер. Я же говорил, да, что у нас сейчас все миксеры, они будут такие, как это называется. Я сейчас занялся большим разбором треков. Вот. И периодически я попадаются треки, которые я как-то пропустил, да, не взял в программу. Вот. Появляются треки, которыми хочется с вами похвастаться. Появляются треки, в которых я сомневаюсь. И вот я их беру в эти миксеры. А сегодня миксер прямо противоположный. Я просто увидел, что набралось новых треков от наших старичков, от наших мастодонтов. Поэтому сегодня звучат все, кто уже худо-бедно участвовали у нас в каких-либо программах, и просто вот у них появились новые треки, я решил по-быстренькому всех собрать в одну кучку, вот, бухануть с вами, потому как у нас сегодня юбилейная программа, ну и со следующего миксера опять начну брать треки вот оттуда, с большого отбора. Итак, предыстория рассказал. А там потом как-то не сложилось у Навального. Нет, я говорю про количество, про зрителей. Я не говорю про потом. У меня это все быстрее закончится, чем у него, поверь мне. Я, как человек, который не умеет хитрить и врать, меня быстрее или убьют, или посадят. Вот. Я про количество просмотров. Все остальное меня как бы... Ну, нахрен. Пусть минует чаша сия меня. Тут какая-то девушка, я помню, говорила: Зухеров в президенты. Не надо меня в президенты. Нет, я жить хочу. Я хочу спокойно передвигаться по планете Земля. Вот, потому что меня сразу же грохнут. Я всех сразу же построю. Но проживу я ровно 4 дня на посту президента, потом меня грохнут. Давайте двигаться дальше. Дима Лопатов, наш давний друг из Симферополя. Сейчас. «Жизнь-смерть» называется трек. Смотрите, как получилось. Да? И тут тоже про убивцев. Вот, я буду читать сейчас сопроводиловку. Что я могу сказать или написать? Во-первых, благодарю неформатку за все, что она делает. А точнее, оно радио. Приятно быть в команде творческих, хороших людей. А главное, в тусе профи. Ничего такого хайпового я не пишу и не творю. Делаю то, что мне нравится. И вот снова вышла очередная работа. Сижу иногда и думаю о смерти и бытие жизни. Философствую, старею, что ли, не знаю. Слушайте сами. Если хотите, то можете вместе со мной порассуждать. Хотя зачем лишний раз балаболить? Вот, счастья вам и хорошей музыки в уши. Вот так вот нам Димка написал всем. Собственно, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, «Жизнь, смерть». Поехали, ссылочку сейчас брошу. Я, кстати, не весь текст прочитал, потому что его там много. Сейчас, кому интересно, дочитайте по ссылочке. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системах. Только что отзвучал у нас Дима Лопатов, Симферополь. Вот, со своим треком «Жизнь-смерть». И вот смотрите, что нам народ... Не, ну, да, я сразу от себя скажу, Димка, запиписично, мне понравилось. Прям хорошо, прям здорово. Вот, Юрка пишет, несмотря на шероховатости, Дима Лопатов в очередной раз радует и положительно удивляет. Саня Иванов пишет, если слушать по ящику, то бас прям очень поддавливает. Или так задумано. Сань, ты знаешь, там может быть еще в чем дело, потому что в ящик летит у тебя и сигнал, который на радио идет, из колонок у меня еще ловит микрофон. Может, из-за этого. Я всегда говорю, что если хотите нормальный звук, то слушайте чисто радио, там, или в онлайне, или в FM, где, если у вас ловит. Вот, но на видосе нормального звука точно не будет. Так, Андрюха пишет, вот слушал его давние работы, почти все улетели на флеху в авто. Хорошее звучание, хорошие аранжировки. Вообще это хорошо, когда в роке присутствует небольшая часть электроники, добавляет гармоники. Гармонии, наверное, все-таки, а не гармоники. Так, вот, что там в Дискорде? В Дискорде вот Родик, наш молдаванский друг, пишет, бодрая депрессия, идея хорошая, но что-то смущает звуки. Ну вот, я не знаю, меня ничего не смутило. Родик, ты знаешь, ну, сперва вот может быть как-то вот этот вот бас прям хрюкающий, может быть, но потом, ты знаешь, вот как-то я вслушался, и хорошо, он мне вообще не мешал. Вообще все здорово было. Стрела Морфея пишет, очень специфично звучит, стиль интересный, философский такой. Так, Антохе, интересно, Витос написал сначала, напомнил, позвони мне, позвони, а потом все встало на свои места, хорошо, вокал малость бы добавить. Вот. Петруха пишет, шикарнейший трек, точно буду за него голосовать, зацепил с первых аккордов, отличное развитие. Серега наш пишет, барнаульский, хорошая песня, «Жизнь и смерть», вокал жестче надать жестче вокал. Слушай, ну у него такой вокал, ну куда уже жестче-то, у него жестче просто не получится. Если только, да, мне кажется, ни к чему, потому что там достаточно распевный припев, и, ну, мне кажется, нормально. Ну, это опять же мое мнение, да? Так, Вовка Федорович написал, ух, как плотно звучит, а вот если попросить Шевчука спеть, прям представил бы себе ваше «Круто получилось бы». Эта песня для меня фаворит, я сейчас в студийных ушах слушаю, ничего не хрюкает, все на месте. Вот вся беда в том, когда слушаешь в студийных ушах. А есть еще умельцы, которые сводят в студийных ушах. Они сводят в студийных ушах, а потом вставляют все это дело на обычные колонки, и там хр-бр, пр-фр, и все. Какашка получается. Вот. Но в студийных ушах, согласен, звучит все интереснее, но я не люблю в них слушать. Я в них выступать могу, а вот слушать в них не люблю. Так. Вот, Женек пишет, в общем, Дима, молодец. Ну, как бы, вот я согласен на все 100. От меня галочка точно будет. Димка, молодец. Вот, Вадим пишет, хорошую песню Димы Лопатова. В принципе, все согласны. Итак, едем дальше. Далее у нас Игорь Кирхнер. Я, насколько помню, это у нас то ли Коноша, то ли... что-то такое. Сейчас я найду, где он у меня. Вот он. Уже поменял он дислокацию на Москва. У него была то ли Няндома, то ли Коноша. Где-то там вот в Архаре. Где-то в Архаре. И я это четко помню. Это я четко помню. Так, трек называется «Мама». Вот, про себя ничего не написано. Тоже написано «Мама». И, собственно, давайте ставить слушать. Игорь Кирхнер, «Мама», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:44. Я вот заметили, кто видос смотрит, я даже ничего не говорил. Я прям вот на одном дыхании слушал и боялся даже отвлечься. На самом деле здорово. Я бы даже сказал, что это не песня, это прям такое представление. Прям получился настоящий радиоспектакль. Все здорово, все классно. Игорь, молодец. Молодец, большое тебе от меня плюсище. Вот, слова, честно скажу, не особо слушал так, но вот сама атмосфера меня прям очень порадовала, здорово. Давайте буду читать комментарии. Вот Дениска пишет, мне понравилось. Я не туда гляжу, надо вот смотреть. У меня же есть где все комментарии собраны в одну кучу. Так, по поводу наушников, Жень, сейчас давай мы сперва по песне, а потом про наушники тебе расскажу. Вот, Андрюха пишет, конечно, песня лирическая от души, но такая манера вокала не по мне. Ну тут, скажем так, это не столько манера вокала. Это все-таки представление. Это представление. Денис Кот написал, мне понравилась песня. Что там? Родик написал, какой надрыв внушает. Витос написал, музыкальная часть хорошо. Вокал как-то отдельно, или мне кажется. Ты знаешь, ну вот я слушаю, у меня хорошо все. Прям вот все на месте было. И вокал хорошо, и все прям разложено грамотно. Антоха пишет, неплохо. Серега, наш барнаульский граф, пишет, мне нравится все, шикардос трогает. Вовка Федорович написал, настоящая сегодня песня, вот эта музыка класс, а таких бы да побольше. Давайте за матерей выпьем все дружно. Ну давайте, сейчас давайте наливайте. Наливайте, а потом, когда следующую песенку объявим, там-то мы и бахнем. Так, Петруха пишет, миксер радует, еще один интересный и классный трек. Стрела Морфея, кто-то, или Сашка, или Светка, не знаю, пишет. Тут просто вокалист не поет, а рассказывает историю на фоне повторяющегося музыкального рисунка. Больше стихи под музыку. Актуальный нынче жанр, кстати. Надрыв действительно удался. Так, Валюха пишет, супер, очень даже неплохо. Просто Евгентий пишет, лучший фейдаут в песне. И, собственно, все. Вот, теперь вернемся к наушникам. Вот Женек пишет, больше того, есть те, кто сводит не в студийных наушниках, а некоторые вообще пердят в микрофон, и потом это люди слушают. А я, говорит, состою в секте сводителей в студийных наушниках уже давно. Какие-то у вас там стереотипы одни. Мониторы есть, и не одна пара, но очень привык к наушникам, да и музыку в основном все слушают в ушах. Так-то по большей части. Ну, Жень, не скажи. В наушниках, я согласен, можно выловить уровни. Можно почистить, подровнять. То есть какую-то основную часть работы можно сделать в ушах. Я не спорю. Баланс выставить. Но вот смотри. Все-таки в ушах ты, когда настраиваешь звук, он совсем другой, чем в колонках. И потом, когда у тебя идеальный трек в ушах, ты его включаешь в колонках, он в 98% он звучать не будет. И то, что ты слышишь в ушах, люди в колонках не услышат. Вот. И если хочется эту красоту донести до людей, то все-таки финальный мастеринг трека, финальное все сведение надо все-таки делать на мониторах, ну, без наушников, и тут меня никто в этом не переубедит. И можете хоть кидаться в меня какашками, вот, ну ни в коем разе в ушах финальное сведение делать нельзя, только слушая колонки, только. Причем я обычно слушаю, у меня и одни мониторы, и вторые, и просто колонки, и потом я еще переслушиваю в машине отдельно, и потом я еще переслушиваю в сраных ушах. То есть вот я, когда трек гоняю, вот уже все, на финал мы выходим, я слушаю на нескольких носителях. И я бы рад бы еще на 10 послушать. Но, как правило, вот у меня стандартная машина, три вида колонок дома, телефон обязательно, обязательно обычная магнитола, обязательно компьютерные колонки. Вот если везде звучит более-менее хорошо, все, можно больше уже ничего не шевелить. Вот. Так что это надо делать обязательно, и в одних наушниках сводить ни в коем случае нельзя, тут ты меня не переубедишь. Вот, ладно. Вот Петруха пишет: миксер слушаю только в колонках, только так и не иначе. Соседи должны тоже знать, чем я занимаюсь по средам. Вот, даже не думайте кидать Зухера какашками, пишет. Ой, ребят, а вы знаете, я ведь на самом деле я говно человек. Я какашками кидаюсь регулярно, поэтому, когда летят в меня какашки, я не обижаюсь. Ничего страшного. Вот, так, вот Петруха пишет: нам, когда сводят, слушаю в ушах, в колонках и даже в динамиках телефон. Не-не-не, обязательно, обязательно надо во всем послушать, потому что, во-первых, во всем будет звучать абсолютно по-разному, это 100%. И вот чтобы найти какую-то золотую середину, какой-то баланс звука, надо на всем переслушать. А в наушниках, конечно, у тебя вся красота, но ты в наушниках как сводишь, у тебя в колонках половина инструментов звучать не будет, хоть ты высрись. И хоть вот Женек и пишет, что в основном все слушают в ушах. Нет, нет, в ушах как раз не все слушают. В ушах слушают по дороге на работу. Вот. Но большая часть слушает в машине в колонках, дома в колонках, на работе в колонках, в маленьких компьютерных, да. И в ушах слушают только те, кому звук-то особо и не нужен. Вот молодежь, для которых, собственно, предел мечтаний какая-нибудь это унца-унца-ца или рэпчина, да, там, да. Нет, вот все, я как бы даже говорить больше ничего про это не хочу. Вот, ладно. Шоколадными какашками со вкусом самогона. Да? Кидайтесь, кидайтесь. Игорек, привет. Привет, Игорек пишет: я даже в машине слушаю, заценить. Привет, привет, дорогой. Да, я в машине обязательно слушаю, как бы, ну, я это упомянул. Я первым делом всегда, то есть вот у меня колонки, которые на столе под столом, на них слушаю. Потом все это несу в аукс, втыкаю, слушаю в машине. И потом уже по всем остальным бегу, как это, некомфортненько. Ольча пишет: я тут, а тут девочки есть вообще? Мне некомфортненько. Слушай, ну у нас девчонок-то полно, но самая активная у нас Натаха, она сегодня на репетиции. Она вчера была, предупредила, говорит, я завтра не буду. Вот, ну-ка, девчонки, давайте. Вон, Алиса Ян у нас тут висит из девчонок. Кто еще? Кто-то еще из девчонок был. Кто-то был. Вон, Саня Ануфриева. Давайте, ну-ка, загляните в чат, а то у нас Ольча страдает. Ей некомфортненько среди мужиков. Одной среди мужиков. Вот, ладно, едем дальше. Мишаня. Дальше у нас Мишаня. Михаил Бурляш. Сегодня в дислокации указана Москва. Я все пытаю Мишку, откуда он все-таки, где он присутствует физически. Про себя ничего не написано. Написано следующее: пой ты, актриса, плачь и пой, пусть солнце застилает глаза. Трек называется «Актриса», Михаил Бурляш. Ставим, слушаем, я ссылочку сейчас брошу, вы комментируйте. Ну и как мы и договаривались, я наливаю. Вовка предложил выпить за мамок, за наших. Давайте за мамок бахнем, а как же за них не бахнут? Они же нас терпели, терпели, пока мы к женам не ушли. Теперь нас жены терпят. Вот, все, ребятушки, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. Ну, что хочу сказать, Мишаня, поторопился ты. Я не знаю, ты сейчас слушаешь, не слушаешь. Вот, но в прошлый раз, когда ты говорил, что у тебя вот новый трек, что прям свежий-свежий, я тебе могу сказать, что поторопился, прям вот спешил, не дорезал салатику, не дорезал колбаски в оливьешку, не досыпал майонезику. Вот, надо бы доработать, но это лично мое мнение, потому что как-то вот он прям, ну... Как, знаешь, как на коленке. То есть если все треки, которые я до этого твои слышал, они прям хорошо звучали, плотненько все, а тут прям, знаешь, напоминает караоке. Как-то не айс. Так, вот Саня Иванов пишет: хорошо звучит, но хочется праздника. Хочется праздника. Вот, так, что там еще у нас? Вовка написал: как-то не зашло мне, пойду наперекур. Антохе зашло. Стрела Морфея пишет: вот тот случай, когда шероховатость вокала скрывает исполнение с чувством. Так, Витос написал: звучит неплохо на любителя, своеобразно, хорошо, но согласен, что надо подпилить, Петруха. То есть вот смотри, все так завуалировано. То есть я-то вот сразу правду матку рубанул, говорю, херово Мишаня сделал, поторопился. Ну, все так это скромненько тебя против шерсти чуть-чуть погладили, но как бы все равно погладили. А я говорю, Мишаня, доработать надо. Доработать обязательно, вкрутить вот эти твои любимые иголки в звукорежиссера и нажимать на них пальцем, чтобы прям вот эти вот сигналы доходили до мозга звукаря, чтобы все прям выровнялось хорошо. Вот, вернемся мы к чему? К чему мы вернемся? Мы вернемся к тому, что... Как кто где и слушает. Вот смотрите, Витос, это мы к сведению вернулись, да? Витос пишет: мы иногда ходим в салон на хай-энде слушать треки, там колонки по ляму стоят. Вот, ну, знаешь, мне всегда было интересно, что, блин, можно напихать в колонку, чтобы она лям стоила. Ну, вот просто... Я не понимаю это. Я, знаете что, я же вчера в программе говорил, что мне тут последнее время захотелось очень винила, и я последнее время поглядываю на вот эти вот виниловые проигрыватели. И вы знаете, я увидел по 4 миллиона пластиночные проигрыватели, понимаете, по 3 миллиона. И я вот думаю, какого хера, из чего они сделаны? Из чего? Вот. Так... Петруха пишет: привыкли как-то, как что-то скажут. Сутки рыдаешь в подушку, бережем творческих людей. А, не надо беречь, надо говорить как есть, ребят. Это на самом деле лучше сразу сказать как есть, чтобы человек пошел и переделал. Ну, как сказать, прислушался к мнению других, услышал сам, если вдруг еще раз переслушал, услышал шероховатости, пошел и переделал. Вот. Или услышал ваше мнение, пошел, переслушал, сказал: да не, они все мудачье, у меня все хорошо. То есть вот два варианта есть у музыканта. И я как бы с обоими вариантами согласен. И как бы, но все равно заострить внимание, я считаю, надо сразу. Так, вот Андрюха пишет: очень понравилась песня. И вот что, говорит, точняк: думаю, почему у меня сильно басит, когда в машине слушаю, забываю эквалайзер выключить. Вот, не забывай. Так, что там еще? Еще провода 1100 бывает. Ох, ёб твою мать. Аудиофильские провода, да? Вить, я тебе скажу честно. Вот, я надеюсь, ты не в этой секте аудиофилов, да? Который провода покупает за бешеные бабки. Доказано это уже опытным и физическим путем замеров, заслушиваний. Ну, все-таки я всю жизнь практически со звуком. Я тебе скажу честно, я для акустики всегда использую что? Обычные провода электрические сечением 2,5 квадрата. Многожильные. И вот поверь мне, ну ничем абсолютно они аудиофильским кабелям не уступают. Только цене. В цене, да. В цене прям разница космическая. Вот, так что это вот дебилы, которые тратят. Знаешь, еще аудиофильские шнуры сетевые покупают. Да, подставки для проводов. Все правильно. Ну, как, не всех дураков война убила. Вот, медь, она везде одинаковая. Радиосигнал, он везде одинаковый. ПВХ, он везде одинаковый. Все эти оплетки, изоляция, это все везде абсолютно одинаково. Вот, ладно. Ладно. Вроде все обсудили, да? Вроде все обсудили. Давайте ехать дальше. Далее у нас земляки мои. Ну как, практически земляки. Это город Богородицк, новость Кузьмича. И недавно с ребятами виделся в конце года в клубе М2. Только мы разминулись. Они уже поиграли. Я приехал, думал их послушать. Они уже поиграли. Ну, мы как бы на крылечке покурили. Они поехали домой, а я пошел выступать. Итак, новость Кузьмича, Богородицк, если бы не я, называется трек. Поехали, ставим, слушаем, а я сейчас ссылочку брошу.

звезды высвет вечер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, я сейчас демонстрировал опять, какие замечательные Юрка Арцизов мне отбивки сделал. Я за нее успеваю налить, выпить и закусить. Вот. Так, отличная песня, мне нравится, написал Юрка. Так. Что там еще у нас? Ой, как заманчиво звучат ребята, суперски. Серега Граф пишет, вот такое приветствую, очень. Петруха написал, сейчас настроение, песня заходит, но не всегда такое слушаю, но интересно. Так, Вовка Федорович написал, очень даже, опять хорошая песня и слова, вот он, рок наш. Так, Антоха пишет, не знаю, вроде ничего, так, но второй гитары не хватает на средних частотах. Алиска пишет, вот неплохой трек, даже очень. Ну и, собственно, все. Песня необычно звучала хорошо. Вот, Витос написал. Мне понравилось. Да, понятно, что я эту каждый день песню эту не буду слушать. Но вот вполне себе она здорово прозвучала. Мне понравилось. Вот, Андрюха пишет, сию песню добавил в плейлист. Смотри, вот пишет, это я за эфиром Андрюхе задал вопрос, он тут написал, что тема пошла об аудиофилах, и написал, что некоторые используют стальные вешалки для одежды. Вот, якобы звук более качественный, звучит по-особенному, в подробности не вдавался, так как это было давно, еще до того, как я начал писать треки в одной из аудиофильских групп ВКонтакте, видел. Андрюх, ну это кретинизм полный и идиотизм, ничем оно лучше звучать не будет, ну никак. Вот. Сашка со Светкой пишут, подскажите, специалисты, в пульте выгорает канал после каждого концерта, заколебались, все уже проверили, ничего не нашли, горит у гитариста, он через проц играет. Проц проверили, все норм. Чудеса просто, но нам не до смеха совсем. То есть в вашем многоканальном пульте с каждым концертом становится все меньше и меньше каналов. Это вот. Мы едем в гастроли. Тур у нас сегодня из 16 городов. И вся группа так это грустно понурила. Говорит, а в последних 5 городах как мы будем играть? У нас же в пульте каналы кончатся. Наш гитарист их все спалит. Саня, Светка, ну смотрите, скорее всего, беда в чем? Во-первых, есть, ну, на... Как это? На аналоговых пультах. У вас цифровой. Ну, на аналоговых пультах есть такая кнопочка Hi-Z, она называется. Да, может быть, что у вас там в настройках этот Hi-Z включен на канале, а примочка, она все-таки дает сигнал высокого уровня. Это раз. Второе. Может примочка сама, сам процессор может в определенный момент, там смотрите, что может быть. Во-первых, может быть убитое уже сопротивление, резистор, который выходной, который громкостью сигнала выходного управляет. А если это цифровой контроллер, то вообще может быть запросто. То есть в один прекрасный момент этот резистор пропускает сигнал на полную. Если цифровой, вообще как нехер делать, он это умеет. Вот, если аналоговый, может просто простреливает. Может просто простреливает, может быть дорожечка там уже, знаешь, как уже рассыпалась и просто в один прекрасный момент дает на всю. И на концерте среди вот этого прибабаха вы этого не слышите, потому что долбеж стоит, да, все орут, все играют, а по факту просто вот... Буквально там его и надо-то там 3-4 секунды подавил этот сигнал в канал, и все, и он выгорел. Опять же, чего выгорает, надо выяснить. Что надо смотреть, что выгорает. Какая именно деталь на канале выгорает, чтобы понять вообще хотя бы более-менее проблему, из-за чего выгорает. Но, скорее всего, беда в примочке, и вот, скорее всего, что именно вот, вот в этом выходном сопротивление примочки, скорее всего, она время от времени прошибает. Вот, пусть он попробует поиграть с другой примочкой. И все. Тем более, смотрите, выгорает постоянно у него. Проблема вся с его стороны. Как вариант, можно попробовать поставить лампочку. Обычную лампочку накаливания, какую-нибудь 12-вольтовую автомобильную, можно попробовать на репе. На репе прям поставьте 12-вольтовую лампочку и поиграйте. Отыграйте программу и посмотрите на эту лампочку. Она, по идее, должна погасить часть вот этого. Но звук, конечно, будет херовенький, но вы увидите момент, когда это произойдет. Вот. Так. Все сказал? Вроде все сказал. Все, давайте ехать дальше. Ольча. Ольча, которая у нас одна девочка на всех. Одна девочка на всех. Сегодня она у нас. Ни, девчонки ее не поддерживают в чате. Вообще не хотят с ней общаться. Ольга Парфенова. Ольга, давно она у нас уже не была. Дислокация Москва. Трек называется «Карие глаза». И сегодня, вот сейчас вообще Роцка не будет, рок-н-роллца не будет. Вот, все, кого прям сильно коробит эстрада, можете сходить покурить. Да, сегодня к нам Ольча с попсой. Слушай, Ольча, вот я понял, что надо сделать. Я же в начале эфира сказал, что я сегодня случайно набрал 9 треков. Вот, я подумал, знаешь о чем? А вот какой смысл тебе бодаться с роцкерами, да, с роцкерами? Мы твою песню давай без всякого голосования просто заберем на канал эстрада в ротацию. Вот, просто безо всякого. А поглядим, может, даже... Ну, сейчас, давайте послушаем, просто я еще трек не слышал. Это я так просто предлагаю. Вот, итак, Ольга Парфенова, «Москва, карие глаза». Поехали. Ссылочку сейчас, конечно же, брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот, Олеча, ну молодец, ну что тут вообще даже этот... Все, я принял решение, да, мы даже не будем заморачиваться. Я не буду этот трек выставлять на голосование. Все здорово, все классно, бочечка пинается. Я просто смело забираю его в ротацию, в эстраду, в канал. И, Олеча, поставлю я его втихаря, я никому не скажу, чтобы никто не знал об этом, чтобы никого жаба не давила. Я его еще заберу на основной канал в зимний плейлист. Вот, у нас же есть зимний плейлист, осенний плейлист, там, летний. Вот, и вот я заберу его без базаров, но только никто. У нас же есть зимний плейлист, осенний плейлист, там, летний. Вот, и вот я заберу его без базаров, но только никому не говори, чтобы никто не знал.

пишут: прикольно. На синтезаторе все партии прописаны. Вадимка пишет: и в роке такие же слова в песнях бывают, а гитару с драйвом и в эту песню засунуть можно. Вот. И рэп-исполнитель с полным ртом есть. Все на современном уровне. Вовка пишет: мне бы в машине на радио попалось бы, я бы не стал переключать. Валюха пишет: отлично звучит, молодец. Вот Вовка написал: забираю в эстраду без размышлений, все отлично, нормальная поп-музыка, звучит очень даже. Все, Олеча, ты просто вот зашла и всех, понимаешь, победила. Я всех победю, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, решили, молодец. Молодец, давайте прям будем сразу ехать дальше. Не будем даже ничего обсуждать, все здорово. Мне все понравилось, все, как это называется, в рамках жанра сделано офигенно. Ну и плюс, потому что своя родная, ну и как бы и слушается с удовольствием. Вот какая-то другая бы там телочка бы сейчас вот так же пела бы, и, наверное, бы никто бы внимания не обратил. А тут своя родная, мы тебя заочно любим. Вот, все. Что дальше? Далее у нас Серега Риховский, наш, понимаешь, седой граф из Барнаула. Послушал я половину трека. Я прям половину трека слушал и прям не хотел выключать, но выключил, потому что дальше надо было шлепать. «Струна» называется трек. Мне понравилось сразу, заранее говорю. Вот, и Серега написал следующий текст, написал «Священник». А музыку и вокальные потуги раздолбай. Вот так вот. Вот так вот он это все дело обозначил. Итак, поехали. Ставим, слушаем. Сергей Риховский, «Струна», Барнаул. Включаю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 22:25:15 на моих зеленых системных. Такое вот красивое время. Гуля у нас вышла из сумрака. Вышла из сумрака. Пишет, я вчера тут всех задолбала. Да никого-то не задолбала, что ты так переживаешь. Но одно меня радует, что ты сегодня вернулась. Видишь, вот тебя вчера попросили зайти, а сегодня ты вернулась. Вот, значит, у нас хорошо, значит, у нас душевно, а это самое главное. Заходи почаще. Вот, пишет, что вчерашний уровень музыкантов с сегодняшним не сравнить. Ну и критиковала, говорит, вчера всех. Ну и нормально, а что тут? Тут в этом-то и смысл, чтобы музыканты могли услышать мнение о себе со стороны от непредвзятых людей. Потому что, ну, друзья, они всегда будут хвалить. А тут раз, на общую публику вывалились. И мы тут раз, и все по полочкам разложили. Вот, ну и опять же, хорошо проведенное время. Так, ладно, вернемся мы к треку все-таки. Все-таки вернемся к треку. Серега Ореховский только что у нас отзвучал. Струна. И я вот честно скажу, я когда выбирал треки, я до середины дослушал. Обычно я слушаю прям, ну так, чуть-чуть буквально, тын-тын-тын, там, тут секунда, две секунды, три секунды. На серединку перематываю, ну, слышу, да, годно, берем. А тут я прям вот залип и слушал. Хорошая вещь, прям мне очень понравилась. Вот, что там у нас еще? Родик пишет, шикарное произведение звучит, даже треком называть язык не поворачивается. Вот, Петруха написал, песня радует, не знаю текст, но что-то подпеваю. Так, что там у нас еще? Ольча пишет, очень нравится, как звучит гитара, чем-то напоминает Гарика Сукачева. Вот. Вовка Федорович говорит, из раздолбаев неплохие священники как раз потом получаются. А поэтому тут все гармонирует. И текст, и музыка. Еще одна хорошая песня сегодня. Вот, Валюха пишет, хорошо-то как слушается, зацепило меня. Вот, Антохи неплохо. Стрела Морфея написали, душевная композиция. И, собственно, все. Все. Делал кальвадос, не очень зашло. Вадим, ну кальвадос, это же как? Вот, ну вот то, что у меня сейчас, это можно назвать кальвадосом, да? Только я вот это все должен еще залить в дуб и в дубе еще 2 года минимум дать постоять. То есть это то же самое яблоковая водка, но она настоянная на дубах. На дубах. Я это сделаю вот следующий год. Следующий год. То есть вот мне как сама по себе яблоковая водка понравилась, вкусненько пьется, и на следующий год на дубы залью, поставлю в подвал, пусть пару лет постоит. Вместе с вискарем, все как положено. Меня вот прям сильно порадовала слива, сильно порадовала клубника и сильно порадовала морожка. Я как бы вот определился, что все спиртные напитки у меня в следующем году будут делаться на этой основе, и наверное, отступать не буду. Но если повезет где-нибудь надыбать халявной морожки, на морожке обязательно поставлю. И вот попробую твой рецептик, что ты там мне предлагал, да? Вот, Андрюха пишет, должны выгнать водку из жизни. Из жизни. Из ягод, из яблок, из варенья. Из всего ее надо гнать. Ну, мы как бы этим и занимаемся. Вот. Ну и, собственно, все. Все, по треку все рассказал, все зачитал. Витос вот говорит, отлучился, ничего не слышал. Ну, послушаешь записи, зря, хорошая песняка была. Вот, едем дальше. Далее у нас экспонаты кунсткамеры, рыба-бензопила. Ребята у нас, раньше были они у нас из Хабаровска, откуда-то там из Ебеней. Сейчас вот дислокация написана Ванина. Я, насколько помню, Димка переехал куда-то. Куда-то переехал поближе. Был он у нас на плюс 9 часов, плюс 8. А стал, по-моему, сейчас на плюс 5 часов. Поближе перебрался. К часовым поясам. Вот, про песню написано следующее. Песня о том, что мы не ценим свою жизнь. А жизнь-то у нас одна. Вот, ставим, слушаем. Трек сейчас брошу. Вы критикуете, комментируете. Ну, а я, собственно, читаю. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, мнения разделились. Вот, Витос пишет: вот что-то не зашло, надо дорабатывать песню. А Андрюха, наоборот, пишет: вот этот трекан, это точно летит в мои всевозможные плейлисты. Вот, кстати, 891 скачивание у трека. Но он у нас в этих, в треках дня, по-моему, висел где-то там. Вот. Так, Юрка Арцизов пишет: идея песни хорошая, но качество исполнения немного не дорулили. Искренне желаю развития. Но чего вы так прям это все нежно? Вот, мед моих ушей, Родик пишет. Брейки в барабанах, с телефона слушается коряво, в наушниках вполне прилично. А по сути не совсем зашла песня, что-то не так для меня. Вадим пишет: вот непонятно было. Серега пишет: и такое должно быть тоже. Я скажу, что там не допилили, там надо Димке что-то с вокалом делать, потому что, ну прям вот вообще это, знаешь, как сказать... Надо петь учиться, вот, надо учиться петь, раз уж решил заниматься музыкой, раз уж поешь сам, ну, как-то вот надо почаще петь, громко, пусть соседи вешаются, желательно в наушниках, чтобы слышать свой голос, потому что я не верю, когда говорят, что вот, петь или дано, или не дано, на уровне попадать в ноты петь может всякий, и каждый, и просто дело все в практике. Вот, поэтому, Димка, я тебе желаю побольше практики. Все тут очень нежно сказали, ну, я говорю, как есть. Я говорю, как есть, вот всю песню портит не вот этот вот зажатый вокал, когда поешь и стесняешься, когда поешь и стесняешься. Во-первых, надо не стесняться при записи, обязательно расковываться, вот прям, может даже стакан ёбнуть, если тебе это поможет расслабиться, и... Вот от вокала в песне очень многое зависит. Я не буду там говорить про какой-то жанр. Понятно, что это не мое совсем. Тут я придираться не могу. К словам вообще не придираюсь, потому что я их и не слушаю даже. А вот в плане звукоизвлечения я имею право сказать, вот с вокалом надо поработать, Димка, обязательно. Это прям вот нужно. Прям вот нужно. Если уж занимаешься музыкой, то, ну... Давай учись. Давай учись, потому что это надо обязательно. Вот. Так, все сказал, все зачитал. Давайте ехать дальше. Далее у нас Волгоград, Сталинград, Эндорфин оркестра. Аня учится делиться, называется песня. Так, сейчас я найду, где они у меня. Вот они у меня. Вот они у меня. В конце 20-го, не самого веселого года, Эндорфин записал сингл «Селяви», дабы не загрузиться совсем. Версию Ани, представленную на неформатке, не слышал еще никто, потому в добрый путь. А кто уже слушал сингл, могут найти 10 отличий, как говорится, не скучайте. Вот, поехали, ставим, слушаем, а вы не скучайте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. И вот у нас нарисовалась Алька Гиперболоид. А это значит, что сейчас закончится эфир. Привет, Алька, ты успела, да, ты успела под конец. Так, Антоха пишет, песня вызывает улыбку с первых нот. Мне зашло. Валюха написала, веселая песенка. Витос пишет, как всегда, позитивная песня, зачет. Родик офигенно забрал в телефон. Альке нравится больше бы таких песен. Так, что там еще у нас? Вадим вот пишет, поднимают настроение такие песни. Серега написал, нормальная песня. Вовка Федорович пишет, мне кажется, что такие барабаны тут лишние. Сюда бы перкуссию, может, разнообразную. А барабаны в припевах, в акцентах. Песня-то хорошая. Улыбает. Слова запали, как там собирает марки и велосипедные звонки. Вот. Димка пишет, понравилось, как и всегда. Понравилось, как и всегда. Алька вырубилась. Вот. Но по поводу барабанов и перкуссии, не знаю, Вов, тут как бы оно... Оно, ну, наверное, может быть. Но я как-то с этой стороны не слушал. Может быть. Вот, в плане, хорошо, что я на Андрюху наехал в свое время. Говорю, Андрюха, у тебя же жена классно поет. И вот, смотрите, она появилась в треке в очередном. И прям трек заблестел, заблестел. Она у него зажигалка и по жизни-то она у него зажигалка, жена. Вот, и прям вот в песнях чувствуется, появился вот этот вот огонек. Мне кажется, это здорово, это они прям молодцы. Вот, а в плане, что лишнее, что не лишнее, я не знаю. Ну, как бы, вот я зачитал, я озвучил, ребята послушают, попробуют, может быть, на репетиции. А вдруг, правда, понравится. Но, как бы, я так понял, это второй вариант, эксклюзивный, который специально для неформатки, потому что вот ребята написали, что уже кто-то сингл слышал, то есть сингл уже вылетел куда-то там на площадке по ходу дела. Вот, и вот написал Андрюха, можете найти 10 отличий. Как говорится, не скучайте. Вот, вырубилась прогулка по морозу, силы забирает. Ну, бывает такое дело, да, такое дело бывает. Так, Вадимка спрашивает, все ли мы команда с Revolution рекламируем в ВК. Слушай, ну у нас этим занимается Ваня Тахома. Просто мы как бы давние друзья, давние партнеры по всем фестивалям. Мы и Мото Мало Ярославец в свое время курировали и отборы проводили от неформатки туда. И вот сейчас та же самая беда с Revolution, как бы... всех участников, да, он там публикует, я как бы за этим особо не смотрю, ну, некогда мне просто этим заниматься, но, видимо, да, видимо, всех, кто там играет. Вот, собственно, все, друзья, все же, все песни отзвучали, все комментарии зачитаны, выпито ровно столько, сколько я хотел. Все прям вот. И у меня еще осталась долька мандарина. Сейчас я ее с вами за кадром еще разочек выпью. Вот. Говорю вам всем счастливо. Услышимся ровно через неделю. Запись сегодняшнего эфира и голосование появится завтра ночью. Ночью. На сайте неформатного радио. Ссылочка на запись эфира и на голосовалку, как обычно, появится у нас в группе во ВКонтакте, поэтому подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить все это дело. Вот, еще раз слезно требую и прошу, подпишитесь на наш канал в Ютубе, кто еще не подписался, потому что мы просрали свой старый аккаунт, нет у нас больше к нему доступа. А в новый никак народ загнать не можем. Все как-то очень лениво на это дело реагируют. Поэтому, ну уж, пожалуйста. Ну и все, друзья. Всем счастливо, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Услышимся через неделю. Райдийцам я говорю пока, а на видосе мы сейчас еще дерябнем стопочку и тоже буду говорить аривидерчи. Давайте, переходите в стрим.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машин.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Motorhead, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна быть.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чат ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

у Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

будет, что в конце. Представляю, представляю.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. Не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя жизнь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Лейзер Йосифович Вайсбин, русский советский эстрадный артист, певец, чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? На же энциклопедии ей виднее. В книге одесского городского раввина записано. Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбин и жена его Малка. Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда, с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

0: ты моряк, Мишка.
1: Моряк не плачет
0: и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего,

Это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Ну, что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара сияет моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 5.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Весь наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу и выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, банк стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

бы часть моей души. Вернусь домой, продам весь хлам и отыграю.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой в устах.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать правду.

мерцание звезд утонет в свете. Зари весенней и живой

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела об этом.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!